Прямо по списку Ани Семенович можно идти спокойно, пункты зачеркивать, пальцы на руках загибать и все делать так, как она сейчас пела, если станет грустно. И грусть непременно оставит нас в покое. Ну а дальше делайте громче следующие песни, и точно станет веселее. Исполнит их на русском группы «Рефлекс», «Серебро», «Градусы». Вообще новую песню представит, если не слышали. Будет для вас такая маленькая премьера. Ну а сейчас на русском радио зажигает Артур Пирожков.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Не пропустите! Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна?
3: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пой со мной.
2: Русское радио.

Полоска черная, полоска белая. Да, это жизнь. Хочется нам или не хочется, но на месте ничто в жизни не стоит. Время идет, меняемся мы, и все вокруг нас, то со знаком плюс, а то и со знаком минус. Ну и самое главное, если в сердце живет любовь, значит, все будет хорошо. И Юля Савичева сейчас продолжит тему на русском. Ну и я, Илья Крылов, с удовольствием послушаю эту песню вместе с вами.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: песни на летнем русском, а сегодня еще и праздник, День России, 12 июня, а значит и любовь в каждом символе нашей страны прекрасной. Мы, Русское радио, вас поздравляем, спасибо, что этот праздничный день вы проводите только с нами.
1: На Русском радио Илья Крылов.

0: Одна ты на свете, и в сердце одна. С днем рождения, Россия, Русское радио.
1: Мне нужен твой совет.

0: всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это поддержку родителей. Всегда. В любую минуту они поймут и примут. Да, бывает, мы делаем ошибки, но главное — их вовремя исправить.
1: Ты знаешь, мам,

Ну а с кем еще делиться своими планами на жизнь? Конечно же, с родителями. Они нас знают лучше всех, понимают лучше всех. И нужные советы, если что, дадут. Своим опытом проб и ошибок поделятся с нами. Попытаются от наших ошибок нас уберечь. И большое спасибо за это нашим мамам, папам. Здоровья им, долгих лет жизни. И пусть у них всегда все будет хорошо.

0: на русском радио. Илья Крылов.
1: Снег пламя потушит, а пламя снег растопит. Вот поэтому и далеки они друг от друга, так и люди бывают на расстоянии. Не всегда стоит им быть вместе. Наоборот, чем дальше они, тем спокойнее все вокруг. И для них хорошо, и для окружающих тоже. Поэтому мы и ищем родные души и сердца, и находим их. Вот здесь начинается самый пикантный момент. Или менять жизнь кардинально, начинать ее с новым человеком, или оставлять все как есть, превращая отдушину в секретный роман, о котором дальше на русском Елена Север.

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Ну, когда она живет так высоко, на 25 этаже, то не докричаться до нее, когда на улицу надо позвать на свидание. Это целая проблема. Ну, раньше уж точно, в безмобильные, безинтернетные времена именно так звали погулять. Крикнули камешком в окошко, да и сейчас, вы знаете, вот лифт сломался, например, в доме. Такое себе тоже удовольствие. На 25 этаж подниматься, да еще и с сумками. Спускаться-то еще полбеды. Ладно, зато какой красивый вид открывается из окна. Открывайте его нараспашку прямо сейчас, впустите лето в свой дом и слушайте пятничное летнее русское. С вами я, Илья Крылов, винтаж, звонки, Татьяна Куртукова и Сергей Лазарев, цвета одного яркого летнего русскородинова.

0: песня на русском.
1: Привет, мы группа «Серебро», и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.
0: Русское радио.

Я Крылов Илья, надеюсь, огня всем хватает вам, музыкального на русском радио, настроение ваше на высоте. А что еще нужно, собственно говоря, в выходной праздничный-то день, да? С Днем России всех, кто уже проснулся и запланировал куда-то пойти поехать в гости, как-то хорошо вы решили провести эти денечки с царским размахом, а вот и Ее Величество Анна Асти, царица.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио.
4: Перешутить Антона? Не
2: можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
4: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
4: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
4: Не кислые шутки.
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
6: 12+.

0: Реклама на русском.
1: Да все нормально.
2: Что?
1: А что?
2: Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Жена все время говорит о поездке на Канары. Ничего не имею против. Пусть говорит. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: 5.46 в Москве, и многие сейчас сказали, мне так легко было просыпаться. Не то, что в будни хочется поспать, ну хотя бы еще минуточку. А сегодня, чем раньше проснешься, тем больше времени будет на отдых, развлечения, в кино пойти, в парк, с друзьями шашлыки пожарить на даче. Чем бы сегодня ни заниматься, это только в удовольствие. Ну, потому что выходной, да еще и праздничный день. Мы русская, я Илья Крылов, поздравляем.
1: С Днем России! Русское радио!

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: открыл глаза утром в пятницу и понял, что на работу ехать не надо, спешить тоже, в пробках стоять. Ну, не знаю, разве что по направлению за город, если вчера все туда только не уехали. А так, времени свободного, вагон и маленькая тележка, отдыхай не хочу. Рядом русское радио, ну а дальше больше любимой музыки, праздничного настроения по случаю Дня России. И с 9 по Москве еще сегодня и шоу выходного дня в крутую по-русски с Макеевым и Набоковым. Ребята зададут жару, шутки, песни и подарки. Все будет. Не проспите.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: Не знаю, как насчет любви на вкус. О вкусах не спорят, как известно, кому что нравится. А вот угоститься праздничным музыкальным пирогом я вам предложу. Каравай, кого хочешь, выбирай. Выбираем Дмитрия Маликова, группу Артик и Асти, Жанну Фриски и еще кое-кого. Всех специально я, Крылов Илья, не объявляю. Пусть это будет для вас маленький приятный сюрприз. Доброе утро и всем прекрасного праздничного дня.
1: Что слушает страна? Русское радио. Слушайте лучшее, любимое на русском.

0: прижимай поближе, без остатка растворится.
1: С Днем России! Русское радио!

0: Шура, ты не верь слезам на русском, так давайте и сделаем. Слезам от плохого настроения верить мы не будем, а слезы от радости пусть обязательно у нас появятся. От смеха, да, вот как здорово бывает рассмеяться до слез, когда ты классно пошутил. Пора вашему чувству юмора, друзья, прозвучать на многомиллионную аудиторию русского радио. Придумывайте шутки, присылайте их на сайт русрадио.ру. Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев, а их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. А со всеми подробностями вы прямо сейчас можете ознакомиться на официальном сайте Русского радио.
1: Закачай мобильное приложение Русского радио. Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
2: Русское радио.
1: Русское радио. Всегда с тобой.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
2: Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
3: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Фальцевые панели у профиль-центра. Тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и 100% защита. Звони 54-54-54.
5: В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
8: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин».
9: Акция действует до конца года.
10: Сегодня узнал, что 5 минут смеха над начальником заменяют премию.
11: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82.
12: Русское радио. Радио. Радио большой страны. Что слушает страна? Сладкий.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Сегодня Россия отмечает свой главный праздник. Центральное событие этого дня ежегодно проходит в Кремле. Президент Владимир Путин вручит золотые звезды героям труда и государственные премии в ряде областей. Праздник берет начало в 90-м году. Именно 12 июня съезд народных депутатов РСФСР принял декларацию о государственном суверенитете республики. Сегодня по всей стране пройдут праздничные мероприятия. Россиян ждут длинные трехдневные выходные. В Крыму продолжаются перебои с поставками топлива. Накануне его вообще не было. Губернатор Севастополя сказал, что бензовозы не успели добраться до города. Сегодня продажа будет вестись по QR-кодам. Заправить можно только машину. Наливать бензин в канистры запрещено. При этом действует лимит 20 литров на человека. Из-за дефицита бензина и проблем с железнодорожным сообщением спрос на отдых в Крыму стремительно падает. По данным туроператоров, объем бронирования сократился на 30-50%. Росстат сообщил, что средняя фактическая продолжительность рабочего дня в первом квартале выросла чуть менее чем на 2%. Она составляет 7,6 часа. Этот показатель отражает среднее количество часов, отработанных одним работником за день. Это важный индикатор состояния рынка труда. Рост продолжительности рабочего времени отражает напряженность в этой сфере. В Северной Америке стартовал чемпионат мира по футболу. В первом матче сборная Мексики победила национальную команду ЮАР со счетом 2-0. Первый мяч на турнире забил на 9-й минуте встречи мексиканский нападающий Киньонис. В эти минуты Южная Корея играет с Чехией и ведет 2-1, а вечером состоится матч Канада-Босния-Герцеговина. Чемпионат мира проходит сразу в трех странах – США, Мексике и Канаде. Вернусь с новостями буквально через час, а наш утренний эфир продолжит любимая музыка и бодрый Илья Крылов.
2: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
0: На русском радио Илья Крылов.
3: Все внимание футбольных болельщиков сейчас приковано к чемпионату мира. Все мы болеем в футболе за кого-то и ждем, конечно же, красивой игры. Ну а сегодня, 12 июня, мы больше всего болеем за Россию. Желаем ей только побед абсолютно на всех направлениях. Развитие, процветание. В стране будет все хорошо и у каждого из нас тоже. Дома, на работе, в минуты отдыха, когда из колонок разлетается во все стороны русское радио, уже точно знаешь, что все будет хорошо. Русское вдохновляет, окрыляет, а вот и любовь самолет Владимира Преснякова. Полетели дальше.

0: Реклама.
1: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
2: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9 900 рублей. Шкаф трехстворчатый Вентуро по цене 15 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
3: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105, ТЦ «Апельсин».
4: Акция действует до конца года.
5: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не обязательно.

0: Женщины не молчат. Они просто перестают говорить вслух.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? И как мы

слушаете лучшее, любимое на русском.

И чтобы не было поздно, мы уже прямо сейчас, утро пораньше по Москве, во все наши официальные социальные сети Русского радио выложили красивый праздничный пост в честь Дня России. Открыли вам возможность комментировать. Заходите, вдохновляйтесь нашими словами поздравления. И под этой праздничной открыткой пишите свои. Будем отмечать праздник вместе.

0: перешутить Антона?
1: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами!
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Реклама на русском.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да, а также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
6: «Джетур Т1» – кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой «Джетур Т1». Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. «Джетур Т1». Безгранично близко.
7: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмотор Рус».
8: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
9: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
10: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
11: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОПРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калина.
12: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы. Кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
0: Море зовет, волна поет, а мы такие не поедем. Рекламная служба русского радио 579-7799. Код 499.

0: Ну как легкие? Нормальные такие летние градусы. Вчера были на столичных термометрах плюс 30, 32, 34. И сегодня около 30 будет в Москве. Так что сможете позагорать, искупаться уже где-то. Только аккуратнее с загаром, смотрите, не обгорите. С утра лучше всего это, конечно же, делать. И до обеда, а потом уже солнце кусачее. Ну а так, конечно, выходные, отдых и красота. Ну а русское радио красоты еще больше наводит.
1: На русском радио Илья Крылов.

0: крутая музыка. И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Не пропустите. Сегодня в 9 утра на русском радио. Что слушает страна. Русское радио. Только любимая.

0: Слушайте лучшее. Любимое на русском. Реклама на русском.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрисы 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4Л. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4Л. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Данет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Купидом. Это древнегреческое божество, покровительствующее ипотеке. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: песня на русском.
1: Тогда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет, это группа Биз.
3: И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: Девчонки, с прекрасными именами плакать не надо. Все пройдет, пройдет и это, как говорится. Ну а настоящие мужчины, как известно, не плачут. Тут все нормально. Так что берите с нас пример, если что, вытирайте слезы. Ну а через час настроение на миллион на русском сделают Андрей Макеев и Миша Набоков. Шоу «Вкрутую по-русски». Ну а я на этом буду прощаться. Илья Крылов, Русское радио. Пока и с праздником, страна!
1: С Днем России! Русское радио!

0: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
1: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
1: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Нашел свое место в жизни, но оно, как назло, занято.
1: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, сезонно сглаженный рост цен в мае составил 0,15% после 0,19% в апреле. Показатель сейчас ниже уровня октября 2022 года. Годовая инфляция в мае замедлилась до 5,3% после 5,6% в апреле. На этом фоне рынок ждет дальнейшего снижения ключевой ставки. По оценке экспертов, уже на ближайшем заседании ЦБ с высокой вероятностью может снизить ее еще на 50 базисных пунктов до 14%. Годовых. Силы ПВО сбили 7 беспилотников на подлете к Москве, об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Атаки подверглись и другие регионы. Так, более 60 дронов было сбито над Ростовской областью, по 6 над Калужской и Воронежской областями. Минувшей ночью ограничения вводили 8 аэропортов в Волгограде, Казани, Нижнекамске, Пензе, Самаре, Саратове, Ульяновске и Чебоксарах. За ночь был сбит 231 беспилотник. Илон Маск стал первым в мире триллионером. Это случилось из-за выхода компании SpaceX на публичные торги. По оценкам экспертов, этот выход на IPO станет самым масштабным в истории. Компания планирует привлечь 75 миллиардов долларов. И спрос на акции в 4 раза превосходит предложение. Общий размер состояния Маска достигнет 1,1 триллиона долларов. Выиграют и другие предприниматели в руководстве SpaceX, у которых есть акции. Чемпионат мира по футболу продолжился сегодня игрой Южной Кореи и Чехии. Корейцы победили со счетом 2-1. Накануне состоялся стартовый поединок между другими участниками группы А. Сборная Мексики выиграла у футболистов из ЮАР со счетом 2-0. Следующий матч пройдет между Канадой и Боснией и Герцеговиной. Сегодня его начало в 10 вечера по московскому времени. О развитии событий в выпуске менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так

0: остановиться как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Русское радио.

0: Реклама. Димон такси грузовой. 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
1: Подарки, которые вызывают улыбку. Детали, которые делают дом уютным. Магазин «Красивые вещи». Это место, где живет вдохновение. Интерьерные украшения, коллекционные куклы, сувениры с характером для вас и ваших близких. «Красивые вещи». Дарите эмоции красиво. Ждем вас на Герцена, 68.
2: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
3: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна? Русское радио. Любимая. Только лучшее. Слушайте лучшее. Любимое на русском.

0: Русское радио в твоем мобильном.
1: Русское радио.
0: В любое время. В любом месте. Вместе.
2: Реклама на русском.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Кто дарит воду, а я за слова отвечаю. Влагостойкость, вот что всегда качает. Тот самый линолеум зайдет и вам. Таркет. Респекты по всем параметрам.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 999 000 рублей.
11: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для публикации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является ответом. Действует с 1 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
12: Ведь

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах Dixie. Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Если следить за здоровьем, можно хотя бы знать, куда оно ушло. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереально. Манят и губят, забыть их нельзя.

0: Реклама на русском.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на туту, только 6+.
1: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Зачем же сразу терапевту?
6: Меня надо морю показать. Рекламная служба «Русского радио» 579-7799, код 499.

0: новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять облестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Летние акции от «Стройландии». Только с 1 по 30 июня каркасный бассейн диаметром 3 метра по цене 5 999 рублей. Наслаждаемся отдыхом на воде, не выезжая на море. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.

0: Обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21 21 81.
1: Сходил к зубному. Побелили, отшлифовали, отполировали. Теперь мне жалко этими зубами есть.
2: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти следят за ценами на бензин. Накануне вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями министерств и отраслевых компаний, посвященное ситуации на топливном рынке. К обсуждению присоединилась глава Минсельхоза Оксана Лут. Одним из главных вопросов стало использование топлива в ходе посевных работ. В кабине подчеркнули, что поставки должны быть бесперебойными. 3 человека пострадали после попадания дрона в жилой дом в Нижнекамске. По словам местных жителей, звуки пролета беспилотников были слышны с 5 утра. Один из них врезался в верхние этажи 12-этажки. После удара обломки посыпались во двор и повредили припаркованные автомобили. В месте попадания начался пожар. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. Жители дома эвакуировали. Для них готовят пункт временного размещения на базе ближайшего лагеря, сообщил глава Татарстана Рустам Миниханов. Также были атакованы промышленные предприятия региона. Правительство отменило проведение международного авиакосмического салона в этом году. Мероприятие, традиционно проходившее в подмосковном Жуковском, перенесено на следующий год. Причины не уточняются. Международный авиакосмический салон «МАКС» с начала 90-х годов проводился раз в 2 года, а последний очный салон состоялся в 2021. Россиянина Никиту Кучерова признали лучшим игроком регулярного чемпионата НХЛ. Он получил награду «Hart Trophy». Ее вручают самому ценному игроку. Победителя выбрали журналисты голосованием. Кучеров удостоился награды во второй раз в своей карьере. Прошлый «Hart Trophy» он получил в сезоне 2018-19. Россиянин набрал 130 очков в 76 матчах, заняв второе место в списке бомбардиров. Награду по итогам сезона НХЛ получил и другой россиянин, выступающий за «Тампу». Андрея Василевского признали лучшим вратарем. Я вернусь буквально через час, а далее в эфире наше утреннее шоу выходного дня «Вкрутую по-русски». Встречайте Андрея Макеева и Мишу Набокова.
0: На русском радио главное утреннее шоу страны по выходным. «Вкрутую по-русски».
2: Ух, сегодня в Международный день дубляжа. Переводить со скучного и буличного до веселый и праздничный будут Андрей Бакеев и я, Миша Набоков. Это «Вкрутую по-русски». Доброе утро!
3: Мне, знаешь, всегда нравилось, что даже женщины, даже женские партии всегда переводили вот таким вот голосом. Иди сюда, сам ко мне, ты мой хороший, иди сюда.
2: И детей тоже. Папа, дай мне что-то поесть, съесть что-то дома.
3: Сам приготовь себе, пожалуйста, ты. Ну и там дальше какие-то слова.
2: И ругательство.
3: Не будем про них говорить. Хотелось мне сейчас вставить, но не получается.
2: Не надо.
3: Вставит Елена Журавлева.
2: Обязательно.
3: У нее и такая роль — вставлять свои 5 копеек в наше шоу.
2: На то она и Лена.
3: Да, Лена жарит. Причем действительно женский голос у нас тоже появится. Хотя, кто его знает, может быть, в игре накрутили по полной, тоже появится между нами с Мишей какая-нибудь обаятельная девушка.
2: Ну, будем надеяться.
3: И мы ей сделаем подарок, естественно.
2: Да. Но если двойной подарок.
3: От нас с тобой вдвоем. Да. Да, будем ждать. Крутые песни мы с удовольствием с вами слушаем.
2: Конечно.
3: Я вам расскажу про то, как, ну, очередное изобретение, как вычислить раздражающих коллег на созвонах. Я думаю, это очень важно.
2: Да.
3: Изобретение, которое нам прямо вот не хватает совершенно.
2: Согласен.
3: Вот... Может быть, этот самый коллега, который всех раздражает, это ты сам.
2: А может быть, этот коллега, как раз, который сейчас говорит.
3: Да. Миша, ты
2: кого-то раздражаешь очень сильно.
3: Вот кого тебе дали, с тем и работай, Миша. Не жалуйся уж, пожалуйста.
2: Слушай, ну я могу тебе так же сказать.
3: Ты уже сказал, спасибо тебе большое.
2: Подожди, куда поехать? Стоять. Перед этим наша, конечно же, фирменная зарядочка. А проведет ее для нас певица Валерия, которая расскажет, какой предмет поможет не опоздать на тренировку. Своей песней «Часики».

0: Киев и Миша Набоков. В крутую по-русски.
1: Теперь, что знает во всем мире еще, да, добавлю к тому, что только что спела Ханна.
2: Давай.
1: Важная информация. Разработчик создал систему, которая вычисляет самых раздражающих коллег на созвонах. Парень просто связал данные с фитнес-браслета с календарем встреч.
2: И еще адвент-календарь.
1: Какой дотошный парень.
2: Там все вообще намешал.
1: Все, что мог.
2: Гантели тоже туда же.
1: Да, алгоритм отслеживал скачки пульса во время звонков и определял после общения, с кем стресс растет сильнее всего. На основе этих данных получился антирейтинг участников созвонов. В комментариях уже предложили превратить проект в сервис для анализа офисного климата. Ну вот теперь и понятно, кто больше всех раздражает в офисе.
2: То есть, раздражают вот все вообще, без исключения, да? Но кто-то
1: больше всех, который говорит, а давайте превратим проект в сервис для анализа офисного климата. Вот такие предложения.
2: Утро такое, да, летнее. Директор собрал всех, хочется побыстрее. Ну что, есть какие-то вопросы? Нет, да?
1: И все расходятся, и один такой.
2: Нет, есть!
1: А давайте создадим проект, превратим его в сервис для анализа офисного климата. И все такие, да ё-моё, давайте обсуждать. Лето, все собрались и отдыхать.
2: Нам же делать, заняться нечем.
1: Да, давайте.
0: Крутую по-русски.

Олеющий закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем хоть толпой.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: У нас есть сегодня прекрасный повод, чтобы собраться все вместе за накрытым столом.
2: С гитарочкой.
1: Да, спеть вместе песни, потому что сегодня такой важный для нас, для всех праздник. Сегодня День России, мы вас всех с этим праздником поздравляем. Ура! Мы, естественно, когда люди собираются за накрытым столом, они вспоминают про свою жизнь, про свои места какие-то, да, где они выросли, где они родились, может, какие-то истории, да, рассказывают.
2: Ни одна посиделка не, без истории не обходится, как известно, конечно.
1: Тем более, знаете, если для этого есть какие-то соответствующие поводы или какие-то напоминания, мне совсем... Ну, я не скажу, что недавно, но лет 5, да, там, назад.
2: Ну, на... это не недавно, Андрей.
1: У меня,
2: хорошо,
1: знаешь...
2: что ты не сказал.
1: Слушай, я фильмы за 2014 год сохраняю в папку новые.
2: Это как новинка, да? Ну, тогда недавно.
1: Поэтому и мемы тоже сохраняю вот за тот год в папку новый, тем более один из них мне особенно понравился.
2: Какой твой любимый?
1: Особенного. Я скажу, особенно мем один, который напомнил мне про мою родину, про то место, где я жил как-то в свое время. А все почему? Потому что в этом меме я увидел своего соседа. Жил, значит, по соседству мальчик один, знаешь, такой маленький, рыженький. Я знаю, что у него родители ездили, продавали помидоры в свое время. И вот когда я шел на работу, на радио, он говорил, на радио, что ли, идешь? И вот как-то я листаю интернет, значит, долистался до того, что я вижу его фотографию, он стоит вокруг помидоров с таким маленьким автоматиком, типа охраняет. Но только из него, из его изображения сделали мем. То есть, по идее, при желании, вы можете найти, значит, просто забить в поисковике прикол, мастер-класс, как увеличить продажи.
2: И там будет этот парнишка, да?
1: И по поиску по картинок, там, может быть, пятая или шестая картинка будет стоять этот парнишка с маленьким автоматиком, который охраняет...
2: Он еще в носу ковыряется.
1: Еще в носу ковыряется, да. То есть, и с ним, вот с его фотографией какое-то время стали делать приколы.
2: То есть, это твой сосед вообще, да?
1: Парень разошелся просто по интернету.
2: Обалдеть!
1: Сам того не зная, его просто сфоткали со стороны, и он прославил мой дом. Вот на в Астрахани, на Шарумово мы вместе с ним жили.
2: Слушай, ну давай передадим ему привет. Да. Надеемся, что у него все хорошо. Мы не сомневаемся. Где-нибудь сейчас на Мосфильме.
1: Нет, я думаю, что он увеличил продажи и уже, наверное, может, помидорную фабрику какую-нибудь держит.
2: Топ-менеджер по томатам.
1: А как начинал? С маленьким автоматиком стоял среди этих помидоров. Поэтому, кто знает, может быть, Миша из нас с тобой тоже когда-нибудь мимо сделает.
2: Ну, посмотрите просто на наше изображение в группе ВКонтакте Русского радио.
1: Это достойно. Эти лица.
2: Это готовые мемы вообще.
1: Можно подписывать все, что угодно.
2: Подставляйте все.
1: Любой прикол, да.
2: Да-да-да, мы стерпим.
1: Можете под нас что-нибудь подставить,
2: какие-нибудь,
1: что хотите.
2: Ну, что-нибудь хорошее.
1: А как из нас и делают обычно, да, вот как сегодняшняя наша тема.
2: Да, посмотрите.
1: Простые люди, которые прославили ваш город. Вот простые люди. Понятно, что кинорежиссеры, актеры, писатели,
2: музыканты.
1: Это все хорошо. Сейчас век интернета, мне кажется, простые люди тоже могут попасть во все соцсети запросто. И в итоге становятся героями на какое-то время.
2: Сделать что-то по-настоящему крутое.
1: Так, героями общественного мнения страны. Расскажите, пожалуйста, о простых людях, которые прославили ваш город. Пишите ваши истории в наших соцсетях, в комментариях под постом с темы дня, а также в наши мессенджеры по номеру 8-916-003-105-7.
0: Крутую на русском радио. Реклама на русском. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 520 000 рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте vampriviet.ru. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 000 рублей и отправляйте. Отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
6: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
8: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
6: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
9: Конфетные

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Секрет долголетия прост, но секрет есть секрет. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 4.

0: Наша общая любовь. Авторамка с логотипом Русского радио.
1: Родненькая наша.
0: За нее будет борьба в игре «Накрутили по полной». Поэтому звоните уже прямо сейчас. 8495
1: 995 105,7.
0: Будем сражаться.
1: Да.

0: полной. Ой. Давайте разбираться.
1: Наша крутая авторамка с логотипом Русского радио созрела сейчас.
2: Да, и пахнет
1: спелая,
2: уже.
1: Спелая, спелая.
2: Сочно, прям сок льется с нее.
1: Не побоюсь этого слова. И для кого? Для Светланы, город Люберцы. Московская область у нас прямо сейчас
2: Светлана,
1: на связи.
2: Светлана, все
1: Светлана,
2: для вас.
1: Здравствуйте, все для вас.
3: Здравствуйте.
1: Доброе утро. Как настроение?
3: Настроение вообще замечательное. Я еду в спортзал и совершенно случайно смогла дозвониться вам. Поэтому у меня сегодня день начинается
1: шикарно,
3: просто идеально.
1: Шикарно.
2: Обалдеть. А вы на машине, да?
3: Да, я припарковалась.
1: Ну, это, все, это,
2: значит,
1: это самое главное.
2: Авторамка вам нужна, да?
1: Пригодится.
2: Ну, мало ли что.
3: Очень, да, наш, актуально.
1: Наша авторамка вообще пригодится, Миш, всем.
2: А
1: даже еще... если у человека нет машины...
2: Согласен.
1: Понимаешь,
2: на ней может, тоже можно
1: на
2: ездить.
1: На себя можно прилепить. Это еще красиво.
2: Нет, верхом просто.
1: Верхом.
2: А,
1: ну,
2: еще, а еще приятно,
1: ну,
2: что...
1: Ну, как ты ездишь обычно верхом,
2: ну, как
1: на авторамке,
2: я, да,
1: конечно.
2: Да, и еще вот руль у меня впереди, да, такой, да, съемный.
1: Ну, ты такой человек странный.
2: Да.
1: Из Одинцова, прям.
2: А еще приятно, что Светлана у нас очень фигуристая и спортивная. Я прям это вижу.
1: Я хочу сразу уже вручить подарок Светлане.
2: Да, Светлана, а можно мы вам вручим подарок?
3: Я не возражаю.
1: Здесь
3: я
1: только,
3: согласна.
1: Смотрите, только три факта, один из них правда. Да, отгадайте
2: просто,
1: все, ерунду какую-то нужно сделать.
2: Цифру назовете, 8 и так далее. Телефончик.
1: 8-960.
2: Ну это потом уже за эфиром.
1: Так, мы вам лично привезем. Светлана, три факта для вас готово. Один из них правда. Нужно понять, где правда. Хорошо?
3: Хорошо.
1: Все.
2: Светлана, видели вы когда-нибудь таких ручных тигров?
3: Нет, ни разу не видела.
1: У нас сейчас в студии есть...
2: Смотрите.
1: У нас в студии есть, у него в зубах, у нашего
2: как
1: ручного
2: вопросы,
1: тигра.
2: Вопросы, вопросы.
1: Вопросы,
2: да.
1: Задания.
2: Так, варежки ты взял?
1: Да, ловим тигра.
2: Так, аллей! Оп! Да сюда, животное!
1: У него сегодня не в зубах было, Миша.
2: Почему не в зубах?
1: В другом
2: кто
1: месте.
2: Кто засунул
1: тигр? Под хвост.
2: Да
1: на, Миша, это тебе.
2: Да, спасибо большое, Андрей, спасибо.
1: Да,
2: ну что поделаешь, такая работа. Итак, в честь Дня России мы накрутили факты про разные города нашей необъятной родины. Конечно же. Факт номер один. Город Сочи официально признан шашлычной столицей России. Факт номер два. Один из российских городов получил свое название благодаря ошибке картографа. И факт номер три. В России есть город, название которого состоит всего из двух букв. Оба.
1: Так, и что же мы с вами, Светлана, выбираем сейчас?
2: Да.
1: Наша спортивная, наша подтянутая.
2: Наша фигуристая. Прям, ну,
3: Светлана... Раз, два, три.
1: Раз, два, три, да.
3: Я выбираю номер один. Сочи официально признан шашлычной столицей.
1: Ну как
3: чего-то
1: вы...
3: там Россия,
2: Светлана, вам же нельзя,
1: Светлана,
2: вы же за фигурой следите. Ну какие шашлыки?
1: Как вы можете об этом думать?
2: Как вы можете знать такое?
1: Я понимаю, просто...
3: Я об этом думаю каждый день.
1: Конечно, если на диетах все время сидеть, то ты только о шашлыках и думаешь.
2: Бедная Светлана.
1: О Сочи, о море и о шашлыках только можно думать. Но это понятно. То есть вы выдаете желаемое за действительное.
2: А нам нужно наоборот.
3: Хорошо, тогда номер три.
1: Номер три в России,
2: 3, да.
1: Есть город,
2: легендарный
1: название,
2: город Оба,
1: который состоит из двух букв Оба. Вы были в таком городе? Слышали такой?
3: Ни разу
1: город?
3: Не была. Надеюсь побывать.
2: Хотелось бы, да? Там шашлыки, говорят, очень хорошие.
1: Ну, давайте я напомню еще раз. Первый вариант был про город Сочи, второй о том, что один из российских городов получил свое название благодаря ошибке картографа, и третий в России есть город, название которого состоит из двух букв «Об». Итак, первый, второй или третий вариант?
2: Светлана!
3: Второй!
1: Один из российских городов получил свое... Вот, один из российских городов получил свое название благодаря ошибке картографа.
2: Давайте у нас на прямой линии сам этот картограф. Это правда или нет? Давайте спросим.
1: Да! Какие-то... Существует версия, что название города... Я сейчас его сразу-то не прочитаю. Я не удивительно... Не, подожди. Неудивительно, что он тут ошибся.
2: Какой
1: Семикарокорск
2: город?
1: На старых...
2: Я
1: бы тут тоже ошибился на месте картографа.
2: Семикароберт.
1: На старых картах неоднократно записывалось с ошибками и с искажениями. Закрепили в итоге самую популярную версию. Слушай, мне кажется, я сам сейчас пока читал. Ну-ка, Семикаракорск.
2: Вот, назвали бы оба, и все.
1: Да, Семикаракорск.
2: Семикаракорск, ты это
1: назвали
2: выговорил.
1: Бы Светлановск.
2: Вот.
1: И прекрасно, в честь нашей Светланы я готов назвать город. Светлана, вы молодец.
2: Теперь у нас в России есть город Светлана.
3: Ура!
1: Светлана,
2: поздравляем!
1: Да, крутую авторамку.
3: Спасибо, я счастлива.
1: С логотипом Русского радио вам дарим. И я думаю, что это просто великолепно.
2: А вот ключи от нового города Светланы мы вам доставим лично.
0: Накрутили по полной на Русском радио.

0: Андрей Макеев и Миша Набоков. Крутую по-русски.
1: У нас сегодня в День России такая тема: простые люди, которые прославили ваш город. Совершенно разные для этого могут быть пути. Вот, например, нам Инна из Калининграда написала, что знакомая как-то снялась в рекламе шампуня. Так. Я сначала смотрю, что-то знакомое, а потом, когда фамилию подписали, сразу стала ей звонить. Она потом прикольно рассказывала, как случайно на экран попала. Причем, знаешь, потом с этим шампунем ходить, да, в знакомом, купить этот шампунь. Она мне денег должна. Или там, например, вот она меня парню увела. Ну, так, такие истории. Да. У меня, кстати, был такой тоже знакомый, который как-то раз снялся в рекламе. Ой, слушай, ну там пару раз, может быть, лицом посветил на камеру, и все. И
2: после загордился,
1: этого,
2: да?
1: И, да, мы каждый раз, когда с ним уже виделись, он говорил: ну все, говорит, меня узнают в автобусах, меня узнают везде. Задолбали, надоели, сколько можно. Потом трубку перестал брать, понимаешь, ну все. То есть человек уже звезда, но, правда, не знаю, где он сейчас.
2: И наверняка он снимался какой-нибудь там...
1: Туалетная бумага?
2: Да, да, что-нибудь такое, такого плана. Обычно после таких реклам уже люди звездная болезнь.
1: Да, трубки не берут. Люди после
2: У меня была обратная история. Я после театрального факультета, когда приехал в Москву, тоже подумал, ну, сейчас буду сниматься везде. В общем, пришел в какой-то сериал.
1: Так.
2: Решил, думаю, ну все, мой звездный
1: театральное
2: час.
1: Театральное образование,
2: театральное образование. Актер театра и кино. Думаю, все, сейчас попрет. Присылают сценарий мне, и там вижу надпись «Алкоголик».
1: Отлично.
2: И все вот в этом духе. И после... Я снялся...
1: Бомжара. Да, будем честны. Что ж ты такой вот...
2: Будем честны. Грязный, вонючий бомж. И после этого обратная ситуация. Я снялся, но со мной перестали общаться.
1: Да, перестали... То есть тебе даже не звонили. Ты стал звонить, и трубки перестали брать люди. Это наш же Воронежский. Да ну его.
2: Да нет, он-то видели.
0: Вкрутую. На русском радио. Реклама на русском.
3: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
4: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров. Универсальный инструмент для логистики грузов. И 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно. Решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
5: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Первое правило HAVEL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVEL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум учебных плюс. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVEL F7 2026 модельного года не является. Ответ на 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HAVEL сети на сайте HAVEL.ru. 12+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на зон.ру 16+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

0: Лена, давай. На русском радио Лена жарит.
1: Ой-ой-ой.
2: Лена Журавлева.
1: Ну, встречайте меня.
2: Что же ты принесла
3: ну,
2: нам?
3: Здравствуй, красавица.
2: Что же ты принесла нам ко Дню России?
1: Какая горячая встреча. Ну, я, знаете, я понимаю, что очень много продуктов всяких разных появляется, в том числе и в магазинах, службах доставки. Вот, например, мое открытие – это лепешка роти. Ничего, что я про индийскую лепешку сегодня буду рассказывать.
3: Не, мне нравится название роти. Хорошо, то есть она...
1: Ну, что-то российское тоже есть, да? Роти, родина.
3: Нет, что-то с ртом связано, значит, это аппетитно звучит. Пожалуйста.
1: Как там пословица звучит? В рот полезла. Не помню начало.
2: А там и не надо начало.
3: А это и вся пословица.
2: В рот полезла.
3: В рот полезла, говорят же так.
1: Полезно.
3: Ну, говорят же так.
1: Да, говорят, конечно же. Ну, в общем, мое кулинарное открытие – это лепешка роти, потому что она очень легко готовится, она уже замороженная, ты ее покупаешь.
3: Так.
1: А кто-то на сковородку, причем можно масло не добавлять, просто присыпать немножко мукой, она и так приготовится. Я ее вообще на гриле готовлю, то есть без масла, без всего. Ну, в принципе, понятно, что это пшеничная лепешка, она делается из пшеницы, молока, ой, не молока, воды всего лишь, с добавлением соли и, возможно, масло гхи. Ну, знаете, да? Такое,
3: чего?
1: Ты
2: чихнула?
1: Масло.
2: Да, это и есть масло.
1: Роти занимает... Роти занимает важное место не только в культуре, но и кухне Индии.
3: Какое
1: почему?
3: Место
1: потому
3: занимает?
1: Что в Индии очень часто блюда едят руками, а вот лепешка роти – это такая вот ложечка.
3: Это как раз, да?
2: Вот а это как раз ногами можно есть, да, получается?
3: Да, в принципе, не только ногами, любыми частями.
1: Но она еще называется чапати, кстати. Но они немножечко чапати. Есть разные, да, потому что есть разные разновидности. Да, что...
3: Чапати – это когда как раз…
2: Щипают.
3: Да.
2: Раз, хоп, отщипал.
3: Не-не, это когда ты ешь из дамы такой ее. Она…
1: Ну вот аккуратно в Индии отрывают кусочек пшеничной лепешки и тремя пальцами, обязательно тремя, берут небольшую порцию готовых овощей, крупы или мяса. Это удобно, потому что многие блюда в Индии содержат довольно густой пряный соус. Он легко цепляется за лепешку и дополняет ее своим вкусом.
3: Лена, спасибо так огромное. Спасибо. Ну а теперь
1: в 18 веке первое
3: мы будем тебя щипать. Причем сюда.
2: Я замечу, что Лена специально для этой рубрики даже точку себе на лбу нарисовала.
3: Да, куда щипать?
0: Лена жарит на русском радио. Новая песня на русском. Палец, прекрати мне
4: спать. Виноват и сам. Всем привет, это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт не

0: Старушка помогла перейти дорогу мальчику, уткнувшемуся в телефон.
1: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп вновь анонсировал мирную сделку с Ираном. Подписание соглашения может состояться в Европе на этих выходных. Как только это случится, Армузский пролив официально откроется. Трамп подчеркнул, что не будет лично присутствовать на церемонии подписания. На нее приедет вице-президент США Джей Ди Венс. Иранская сторона пока не комментировала договоренность. В Госдуму внесли законопроект об отмене двойных дорожных штрафов. Планируется убрать пени за несвоевременную оплату административных взысканий. Сейчас закон предусматривает двойную оплату в случае просрочки платежа. Депутаты же считают, что механизм удвоения суммы штрафа – это избыточная и неоправданно жесткая мера. В мае Госдума отклонила поправки, предусматривающие введение штрафов за превышение средней скорости. В России сложился хронический дефицит перевозчиков русского жестового языка. Вместо необходимых 7 тысяч их всего около 1200, говорят эксперты. Это одна из причин, по которой президент Владимир Путин призвал обеспечить необходимое количество и качество специалистов. Проблема касается многих. Жестовым языком в стране владеет более 200 тысяч человек, а 150 тысяч используют его повседневно. Было предложение создать единый словарь русского жестового языка. В России набирает популярность новый тренд – роды в VR-очках. Шлем применяют как часть обезболивающей терапии для девушек. В виртуальном пространстве им показывают расслабляющие пейзажи пляжей, лесов или гор. Бонусом подключают голосовые медитации. Все это помогает во время болезненных схваток, если анестезия противопоказана. Сами роженицы в восторге, говорят, что шлем помогает отвлечься и расслабиться. Ну а наш утренний эфир точно поможет зарядиться хорошим настроением, и VR-шлем для этого не нужен. Андрей Макеев и Миша Набоков прямо сейчас вам это докажут. В «Крутую по-русски» продолжается.
0: Новости. Новости на русском. На русском радио.

0: Эй, кто слушает «Вкрутую по-русски» в июне, тот модник и разбирается в гламуре.
1: Вот так люди становятся знаменитыми. Кто-то становится модным, кто-то становится хорошим рифмоплетом, как Миша Набоков. Кто-то, слушайте, ну другие разные причины есть, по которым люди в итоге, казалось бы, парень соседский, твой.
0: Да вот он ходил.
1: Димка, да, вот рядом.
0: Ходил-то вообще в одних этих.
1: И в итоге стал, например, каким большим человеком.
0: Прямо кем стал.
1: У кого-то, может быть, там врач какой-нибудь, да, знакомый стал, который там такую вакцину придумал, что потом
0: просто вообще
1: всех вылечила эта вакцина. Ну, например, ну, то есть разные у нас сегодня простые люди, казалось бы, простые, да, а в итоге они как они прославили ваш регион? Вот такая у нас тема. Простые люди, которые прославили ваш город. Я еще раз напомню, пишите 8-916-003-105-7, написать можно Максе свои истории. Можете зайти к нам во ВКонтакте и под нашим постом с нашими прекрасными лицами тоже оставить свои...
0: Благоговенными, я бы так сказал, лицами.
1: Ну, вот это вот, конечно же, ты загнул. Просто прекрасными на это можно было оставить.
0: Вот под ним... Просто прекрасными.
1: Просто лица.
0: Оставляем.
1: Давай просто лица оставим.
0: Давай просто оставим.
1: Под нашими лицами оставляйте, пожалуйста, свои истории. Рассказывайте о своих великих знакомых, простых людях, которым вы действительно гордитесь. Ну, а мы параллельно с этим, конечно же, слушаем самые лучшие песни страны.
0: Которыми мы тоже гордимся, между прочим.
1: Мы ждем рубрику «Крутонянь» в середине этого часа. Это просто будет кульминация.
0: Это будет разрыв.
1: Это будет разрыв. О чем я сегодня рассказываю? А, потом узнаем. Ладно, ну и что Мишка там говорит?
0: Я, между прочим, совсем скоро помогу. Впервые помогу всем, кто ищет прямо сейчас работу в Санкт-Петербурге с зарплатой до 180 тысяч рублей.
1: Ты мне скажешь сначала. Ты пока не рассказываешь. Может, ты мне скажешь. Я, может, это...
0: А мы потом новость поменяем, да?
1: Да, да. Как тебе план такой? Если мне не подойдет, тогда прочитаешь, ладно?
0: Нет.

0: Волков. Вкрутую по-русски.
1: Я думаю, самое время крутых новостей в Питере. Прямо сейчас, вот в данный момент, в данную секунду, у нас суперактуальная новость. Ищут дегустатора протеиновых батончиков с зарплатой до 180 тысяч рублей в месяц. Условия работы довольно суровые. Так что приготовьтесь, это жестко. Внимание, есть фастфуд на время работы на производстве вам категорически нельзя, но зато вместо шумного офиса предоставляют комнату с ноутбуком и сериалами, а также неограниченным запасом продукции. В конце каждого рабочего дня от вас ждут честный вердикт.
2: Да, собираются, ну как?
1: Спрашивают, да?
2: Да, это такой... после... сериал, вообще, подбор актеров идеальный.
1: Да, вот особенно говорю, второй сезон.
2: Это вообще неплохо. Обычно второй сезон бывает хуже, да, чем первый, но сейчас...
1: А это прям я вообще не ожидал.
2: Прям даже как поворот.
1: Прям завязка такая классная. Это какой сериал?
2: Батончики как тебе?
1: Про продукцию!
2: Батончики как батончики.
1: Да, так вот, сериал, там, короче, второй сезон начинается...
3: Просто не идет. Обалдеть.
1: Обалдеть, она идет, она почти голая.
0: Вкрутую по-русски.
4: Реклама. Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
5: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре от производителя. Звоните 54-54-54.
7: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
8: Знают все взрослые, знают все дети. Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет всех с Днем России. Пусть в ваших сердцах всегда светит солнце. И жизнь играет только яркими красками. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда, 0+.
9: Еще два блинчика и все, все, расходимся, сказали мне швы на брюках.
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио.

0: Ев Набоков. Вкрутую по-русски.
1: И обсуждаем с вами простые... тема такая. Простые люди, которые прославили ваш город. Вот Яночка написала: «Я горжусь своей сестрой Кристиной Сорока. Она родилась и выросла в Ульяновске, а во взрослом возрасте со своей семьей переехала в Республику Алтай. В этом году она стала учителем года.
2: Ничего
1: республики себе! И действительно достойна этого звания. Желаю ей победы на всероссийском этапе».
2: Вот действительно,
1: ну,
2: такими людьми хочется гордиться.
1: Конечно.
2: Да, и о таких людях стоит писать нам сообщение, поэтому, если у вас есть такие примеры, обязательно нам рассказывайте. Ну, а получается, сестре Кристине мы желаем успехов и во всероссийском этапе.
1: Держим пальцы крестиком, кулачки,
2: все обязательно
1: поддерживаем.
2: А вот Дина, например, написала сообщение: «У меня, походу, я лучше всех устроилась, если можно так сказать, про личные достижения. Мои одноклассники, судя по постам в соцсетях, просто бомжи какие-то. Шашлыки, дачи, жирные старые. Поэтому надо выбирать».
1: Но подожди, тут не все так однозначно.
2: Давай, есть, поясни нам ситуацию.
1: Я проясняю, друзья, подождите. Они неудачники, жирные,
2: но
1: бомжи, но с шашлыками.
2: То есть это все компенсирует.
1: Да, а она, получается, успешная, богатая, но без шашлыков.
2: И тратит деньги, просто бешеные деньги, на психотерапевтов по 5, по 10 тысяч
1: Конечно.
2: В день. Получается, тут нужно выбирать.
1: Да, либо
2: тратить на психотерапевта 5 тысяч, ты успешный, богатый,
1: да, либо быть бомжом, но шашлыками.
2: Шашлыки. Я выбираю второй, наверное.
1: Я выбираю шашлыки.
2: Да.
0: Вкрутую. По-русски. Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра. 16:30 и 20:30.
3: И в воскресенье в 11:30 и 19:30.
0: «Крылатая с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чультечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действует с 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: столько богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
8: Здорово быть пессимистом. Либо ты прав, либо приятно удивлен. Рекламная служба Русского радио. 579-7799.

0: и Миша Набоков. В крутую по-русски.
1: Простые люди, которые прославили ваш город, пишите нам, сообщайте, пожалуйста, истории, людьми, которыми мы будем гордиться. Из Архангельска сообщение от Юлии. Есть такие у нее, значит, знакомые, есть, значит, и актеры, и музыканты, и диджей, и пара-тройка депутатов, и даже скрипач есть какой-то.
2: И все это один класс. Супер талантливый.
1: Два телеведущих, одна из них работает на главном канале. В общем, всех собрала.
2: Обалдеть.
1: Что самое главное, что делает в этой компании Юлия, да, она просто...
2: Просто
1: сидит дома, да, и смотрит, наблюдает за всеми. И самый счастливый, между прочим, из всех них.
2: Кстати,
1: я просто уверен.
2: Да.
1: Из Саратова сообщение. Хорошая приятельница была, может, и сейчас. В запасном составе сборной по синхронному плаванию выступает в разных шоу по телеку.
2: Чего?
1: Вот так вот получается.
2: Я впервые вообще узнал, что у синхронисток есть запасной состав.
1: А ты как думал? Везде, у всех есть. Причем у них скамейка запасных, наверное, не как на футболе, да, все сидят и смотрят.
2: На дне бассейна. Там у них такие, да, скамеечки, они такие сидят, смотрят наверх.
1: Да, как должен мы будем выплывать?
2: Хорошо плавают что-то.
1: Мы, наверное, в этом сезоне не будем. Давай вот эту за ногу.
2: Давай ущипнем ее.
1: Да, без суда.
0: Крутую по-русски.

0: Не хочу, не буду.
1: В угол поставлю. Крутонянь. А то на русском радио.
2: Как детям провести летние каникулы с пользой?
3: Вопрос века вообще, я бы так сказал.
2: Да.
3: Отвечай.
2: Отвечает Андрей
3: Николаевич.
2: Макей.
3: Давай.
2: Я.
3: Давай.
2: С одной стороны, хотелось бы позволить детям полноценно отдохнуть. Но с другой стороны, после 3 месяцев безделья,
3: так,
2: слово, очень тяжело потом въезжать в учебу.
3: Поэтому...
2: Бездельники. Поэтому ищем баланс.
3: Да, вот эту тоненькую нить, да, вот эту ниточку.
2: Вот это,
3: да, да, да.
2: Хочется и это, хочется и музыка моя все лето.
3: Моя.
2: А потом, понимаешь, вставать после этого 1 сентября тяжеловато.
3: Да,
2: тяжеловато.
3: Да. А родителям?
2: Про родителей я и говорю.
3: А, ты это все про родителей?
2: Во-первых, педагоги и врачи советуют не сильно выбиваться из режима дня. Если ребенок в учебное время должен вставать в 7 утра, ну, примерно, да, в школу, значит, и во время каникул поднимаемся, ну, скажем так, не позже 9 утра. Не надо до обеда валяться на кровати, и потом просто тяжело будет переключаться. В сентябре вообще будет очень сложно перестроиться. Время ложиться спать регулируем тоже по такому же принципу. Ну, если во сколько, в 9 ребенку ложиться спать.
3: Ну, в 4 утра.
2: В 4 утра как раз не надо. Во-вторых, хотя бы на 1 месяц ребенку надо отдохнуть от учебы полностью.
3: То есть вообще ни слова об учебе.
2: Кружки, секции, курсы китайского, обучение игры на балалайке. Все это очень хорошо.
3: Но не надо.
2: Но не надо заполнять ими абсолютно все лето. Это ведет к эмоциональной перегрузке и к синдрому хронической усталости.
3: Но балалайка обязательно.
2: В конце концов, ну особенно, да, музыка моя.
3: Моя. И на балалайке.
2: В конце концов, если надо что-то изучить, делайте это вместе с семьей. Смотрите исторические фильмы. Перед сном читайте что-то из списка обязательной литературы на лето. Если отправляетесь в путешествие, обязательно сходите на экскурсии, где дети узнают такие подробности из жизни страны, от которых будут в восторге одновременно учителя и истории, и литературы, и географии.
3: И сами историки.
2: Да, и такие, не может быть такого.
3: Это было?
2: Откуда ты знаешь такое? А мне все это рассказали на экскурсии.
4: А я это видел.
2: Вы это читали, а я это своими глазами видел.
4: А я это раскопал.
2: Да, учиться вместе и взрослым, конечно, тоже полезно, можно узнать новое и повторить старое, и ребенок в этом море того, что нужно обязательно усвоить по-быстрому за лето, будет не одинок. Аплодисменты. Спасибо.
3: Подожди.
2: Нету. Вот они. Спасибо. Отдыхайте, дети.
1: Крутонянь на русском радио.

0: Настроение. Утро. Крутую. По-русски.
1: Мы сегодня говорим о простых людях, которые прославили вас, ваш город. Ну, где-то засветились в каком-то моменте. Вы такие:
2: о, так это наш!
1: Это же вот так,
2: да,
1: же было.
2: Он.
1: Вот примерно такие ощущения, видимо, да, испытывала Елизавета из Екатеринбурга. Написала девочка, училась со мной в параллельной школе. Постоянно вместе выступали. Сейчас снимается в сериалах. Не главная роль, конечно. Незначимые персонажи, но снимается.
2: Угу.
1: Честно, уже не помню название даже этих сериалов.
2: Не сериал или это?
1: По телеку крутили пару раз, все равно было вот это вот. А, ты смотри, это же Нинка.
2: Да.
1: И вот вместе с ней там она же двоечница была. Вот как играет, как хорошо. А играет как хорошо. Вот как всегда.
2: Слушай,
1: так играл. Вот,
2: как живая вообще.
1: Как по жизни такая же.
2: Да.
1: А вот еще такое сообщение нам прилетело из Калининграда. Мальчик в класс старше сейчас играет в театре. Одноклассник сестры играет в «Современнике» в Москве. Между прочим,
2: Секундочку.
1: Да, даже передача была про него на одном культурном канале. Целая, прям представляешь?
2: Да ладно, не может быть
1: такого.
2: Потому
1: что если культурный канал, то там однокласснику должно быть лет 300 уже точно.
2: 315,
1: да,
2: наверное.
1: Уже в таком, в парике, в таком вот броневом. Такая программа была.
0: Вкрутую по-русски. Реклама на русском.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. Замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Да все бесплатно.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
10: Только в черную пятницу вы можете купить два ненужных товара по цене одного. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: и Миша Набоков. Вкрутую по-русски.
1: Простые люди, которые прославили ваш город. У нас сегодня такая тема. Одноклассник работает за пультом с известной рок-группой.
2: Так.
1: Не знаменитая личность, но с медийными личностями тусуется. Главное, чтобы рок-группа пела такие песни, за которые было бы не стыдно. А то потом не скажешь, что одноклассник вот там работает. Придется придумывать название другой группы.
2: Подумали, это рок-группа, это панк-группа.
1: А это попса обыкновенная.
2: Да.
1: Ты говоришь, у меня одноклассник с рок-группой работает. А какая? Вот такая. Да это пап, это что, рок-группа? Это же попсятина просто голимая. Не позорься бы уж своего одноклассника, бы уж тогда.
2: Слушай, ну если серьезно, по поводу звукорежиссеров рок-группы, да. Когда я учился в музыкальном колледже, у нас была, конечно же, рок-группа своя.
1: Так.
2: И когда мы выступали, всегда был один и тот же сценарий. Звукорежиссер уводил полностью звук, нажимал так. на какую-то кнопку и уходил. Мы начинали играть, смотрели на него, какие-то там показывали, орали, кричали, он ничего, ничего
1: вот такой,
2: вообще.
1: Вот такой
2: звукорежиссер
1: да.
2: у нас
1: да,
2: был.
1: Да. А вот еще, смотри, сообщение у нас в ВКонтакте, кстати, вот пока под конец, как всегда, звездопад из сообщений.
2: Конечно.
1: Во-первых, Руслан сообщает, грузчику вручили благодарность за добросовестный труд и высокий профессионализм. Жаль, что Руслан не написал, какой город, мы бы, конечно, им тоже гордились.
2: Да.
1: И вот такое сообщение. Живу в Тюменской области, в Ватовском муниципальном округе, так вот, в поселке Туртас, училась Жанна Гузарова.
2: Так.
1: Надо ли говорить о том, что в нашем районе отлетают ступени от космических ракет? Ну вот, а в селе Глафировка Краснодарского края, куда мы переезжаем на ПМЖ, жила Нонна Мурдюкова с мамой. Там есть музей, где представлены какие-то личные вещи семьи.
2: Ну, в общем, пора нам представить.
1: К Тюмени мы перешли, потому что Макс Орлов очень долго думал, что же он расскажет
3: плавника,
1: про Тюмень.
3: Плавника
1: а мы
3: была,
1: за тебя Макеев. Все и рассказали. Макс Орлов.
2: Единственный, кто знал Нонну Мордюкову.
3: Ну и Жанну, да, мы же одноклассники, ты понимаешь.
1: Привет тебе, во-первых.
3: Здравствуйте.
1: Но есть что-то тебе еще добавить к тому, что написала Тина.
3: Во-первых, Тюмень не столица деревень, это раз. Второе, там огромное количество талантливых, знаменитых людей и проживало, и проживает в том числе. Ну вот то, что я узнал не так давно, кстати, и многие в Тюмени до сих пор этого не знают, в Тюмени родился Ирвинг Берлин. Смотрю на ваш взгляд.
2: И вы
3: сразу поняли.
2: Не говори нам про него.
1: Это какой-то джазовый музыкант.
3: Значит,
2: все знаем.
3: Это композитор, который писал песни, ставшие хитами в исполнении Фрэнка Синатры.
1: Да ты шо?
3: Человек, который написал «Белое Рождество», вошедшее в книгу рекордов Гиннесса, как самая продаваемая песня 20-го столетия.
1: Да
3: ну, там еще гимн другого государства и все такое. В общем, человек, действительно принесший мировую славу. Так что,
1: вот если так. Не знали, а теперь надо записать.
3: А теперь споем.
1: Просветились.
2: Нам как-то жить с этим теперь, я даже не знаю.
1: Жить и гордиться, что мы теперь эту информацию знаем.
3: Во-первых, перестань писать песни, Миш. Ты понимаешь, что теперь не дотянуться практически.
2: Согласен.
3: Все корни, они в Тюмени.
1: Надо переехать в Тюмень, Миш, тебе там пожить какое-то время. Берешь фамилию Берлин.
3: Берешь звукорежиссера своего из колледжа.
2: Слушай, а Михаил Берлин?
1: Очень хорошо.
2: Кстати, подойдет мне, да?
1: Давай завтра попробуем. Андрей Макеев
2: и Михаил Берлин. В новом утреннем шоу.
1: По-другому все зазвучит, да. Это будет очень...
2: Вкрутую, как-то вот так,
1: интеллектуально.
2: Да, очень
1: звучать.
2: Интеллектуально.
3: За рекордами, ребят.
1: Да, спасибо вам большое, всем гордимся вами, всех с Днем России поздравляем, Макс Орлову вам подарок оставляем, ну и наслаждаемся сегодняшним днем.
2: Ну и завтра Андрей Макеев и Михаил Берлин.
1: Да, с 9 до 11, да, всем пока.
0: Макеев, Набоков, вкрутую, по-русски. В главном утреннем шоу страны по выходным. Новая песня на русском.
4: Какое счастье вдвоем любить одно. Какое счастье снимать свое кино.
5: Всем привет, это Жасмин. И вы слушаете мою новую...

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Медицинские анализы в клинике Говорова. Цены стали ниже. Витамин D 700 рублей. Глюкоза 90 рублей. Холестерин 110 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Новгородская, 4.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
6: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. «Магнит Плюс» на Зосимовской. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: В «Бегам» триммеры «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот». Работа без лишних слов. «Бегам». Испытай мощь.
8: Мультифруктовый сок предпочитают те люди, которые не знают, чего хотят.
9: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В Татарстане беспилотник попал в жилой дом, пострадали 3 человека. Об этом сообщил глава республики Рустам Миниханов. Жители эвакуировали, пострадавшим оказывают помощь. Атаке также подверглись промышленные предприятия региона. Миниханов уточнил, что на производственные процессы это не повлияло. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил об отмене всех массовых мероприятий в городе. Всего силы ПВО за ночь сбили 231 беспилотник над 16 регионами России. В Госдуме предложили ввести единый порядок дегустации школьного питания. Согласно инициативе, пробовать блюда в школьной столовой раз в месяц будут родители учеников. Такое обращение направлено в Министерство просвещения. По словам депутатов, действующее регулирование уже предусматривает возможность родительского контроля за школьным питанием, но на практике возможность личной дегустации предоставляется не везде. Мошенники начали активно использовать поддельные сайты проверки результатов ЕГЭ и ОГЭ для обмана школьников и их родителей. Кроме этого, злоумышленники предлагают такую услугу, как повышение результатов, якобы через знакомых или по специальным каналам. Еще они рассылают сообщения от имени приемных комиссий вузов и колледжей. В таких письмах абитуриентов просят подтвердить поступление или место обучения через подозрительные ссылки, что может привести к утечке персональных данных. В Норвегии задержали 3 шведов за кидание камней через границу с Россией. Полиция области Финнмарк выписала мужчинам штраф за нарушение границы в размере 8000 крон. Это чуть больше 60 тысяч рублей. Телеканал ТВ2 напомнил, что закон запрещает совершать действия угрожающего или запугивающего характера, которые направлены на границу или через нее. О развитии событий менее чем через час. Далее в эфире «Хиты на русском» и «Макс Орлов».
0: Новости на русском.

Рекорд. Друзья мои, сегодня, конечно, особенный день во всех смыслах этого слова. Не потому что лето, не потому что жара, не потому что снова можно посадить в пробочке часа 2-3, как я вчера пытаюсь выбраться за город. Нет, ну потому что День России. Праздник, с чем я вас, конечно, сердечно поздравляю каждого, дорогие соотечественники. Пускай все будет прекрасно. Синего-голубого цвета, как небо. Птички поют, и настроение улыбается. Ну, а мы всегда будем рядом. Огромное спасибо в Крутышам, в Крутой по-русски. Шоу выходного дня, как и всегда. С утра пораньше будет нас лучше всякого ароматного кофе. Ну, а дальше я беру все в свои руки. Настроение с меня, музыка тоже с меня. У микрофона с этого часа Макс Орлов. Здравствуйте всем.

0: вместе. Русское радио. С Днем России. Реклама.
1: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 5.

0: Наберу продуктов, тачку денег хватит в кошельке. Покупаю в Маяке. Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах Маяк. Вологда, Преображенского 30 и Машиностроительная 43А.
1: По новой примете, первым в дом нужно запускать интернет-кабель. Где он ляжет, там и ставить кровать, стол, комп.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Что слушает страна?

когда за фразой «не обижай меня» стоит гораздо больше, чем кажется. Это не каприз, не слабость, желание быть рядом спокойно, без игр, без боли, без постоянного страха потерять себя в отношениях. Женщина ведь не просит чего-то невозможного. Ей важно знать, что рядом человек, который не ранит специально, не исчезнет молча и не превратит любовь в испытание. Но, если честно, для мужчины это, наверное, один из самых серьезных моментов, когда тебе доверяют свое сердце и тихо просят, пожалуйста, береги его. Это Валерия на волнах Русского радио. Это прекрасная пятница, 12 июня, День России. С чем я вас, конечно, сердечно поздравляю. У микрофона Макс Орлов. И, конечно, сегодняшняя музыка — исключительный праздник для каждого слушателя Русского радио.

0: Перешутить Антона невозможно.
1: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
0: Придумывайте сами.
1: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
0: Я лично.
1: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
2: Антоновка по-русски.
0: Не кислые шутки.
1: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
3: 12+.
1: Интересно об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Завтра в 16:30 и 20:30.
3: И в воскресенье в 11:30 и 19:30.
1: Крылатое с Довлатовой на русском радио. Реклама на русском.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Ватсон, кто это воет на болотах?
10: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
11: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
12: Мам, чешется. Что делать?
13: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
14: Реклама Аохилен Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
15: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
16: Реклама Аохилен СПК. Срок проведения акции с 1 января 2020. 26 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах, акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
3: Аппетит и гости приходят во время еды. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
4: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Проблема удивительно простое. Не разбираться срочно со всей жизнью, не драматизировать, а просто включить музыку погромче, чтобы мысли немножко замолчали. Настроение наконец вспомнило, что впереди вообще-то выходные длинные. Да, хорошие песни умеют делать странные вещи. Все вокруг ярче, краше, люди добрее, но проблема уже не выглядит концом света. Так что планы выходные вполне рабочие, музыка, нормальное настроение, ну и хотя бы пару дней не усложнять себе жизнь. Это «Елка» на волнах Русского радио прямо сейчас. С праздником вас еще раз, Россия! Меня зовут Макс Орлов, и слушайте Русское радио. Ну и вся эта музыка для вас. Держите.

0: новая песня на русском. Солнце люди у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираклий. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: хорошо. Реклама на русском. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
3: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.

0: потому и не кусают.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: «Лента» – поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня шашлык «Лента Фреш» из свиной шеи в брусничном маринаде 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! В ленту!
5: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: Говорят, что девушке, чтобы привлечь внимание, достаточно надеть красное платье. Можно подумать, что мужика в красном платье никто не заметит, да? Рекламная служба «Русского радио» 579-7799. Код 499. Где?

груди, полным сердцем. Вот как песня Юлии Михальчик. Что, собственно, каждому из вас желаю этим летом испытать обязательно и влюбиться. Меня зовут Макс Орлов. Русское радио с вами. Любви.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: 12 июня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха днем и вечером плюс 27 градусов, ночью плюс 17. Ветер юго-восточный до 2 метров в секунду.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
1: Советы от застройщика «Счери дом».
3: Мы любим принимать гостей, но в нашей квартире это неудобно. Пока готовишь на кухне, все сидят в другой комнате. Бегаешь туда-сюда, никакого праздника.
1: Решение. Просторные кухни-гостиные, которые стали стандартом в «Черри дом». Это большое объединенное пространство, где зона готовки плавно переходит в обеденную. Вы можете общаться с друзьями, накрывать на стол и проводить вечера вместе, где никто не зажат в четырех стенах. Гостеприимство должно быть комфортным. Спонсор проекта ООО «СЗ «Черри дом строй».
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
3: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
8: В честь Дня России с 12 по 14 июня в интернет-магазине стройландия.ру дарим скидки на все 15%. Покупать у своих всегда выгодно. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
9: Знают все взрослые, знают все дети. Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет всех с Днем России. Пусть в ваших сердцах всегда светит солнце и жизнь играет только яркими красками. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда, 0+.
10: Птица счастья была подозрительно синей.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: Русское радио. Это родные нулевые.
1: Без тебя.
0: Крылатые десятые. Кипящие настоящие. Слушайте «Русское радио». Все будет хорошо.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. В начале о погоде. Жара в Москве сегодня может побить исторический рекорд. Ожидается до плюс 32, при этом абсолютный температурный максимум был зарегистрирован 12 июня 1998 года. Тогда воздух в городе прогрелся до 30,8 градуса. До 13 июня в столице действует оранжевый уровень опасности. В метро и на станциях МЦК людям раздают воду, а вода в Москве-реке прогрелась сильнее моря в Сочи и Анапе. Синоптики говорят, что на следующей неделе в столице установится нормальная июньская погода. В мае среди продуктов питания больше всего подешевели помидоры. В среднем цены на них упали почти на 21%, сообщили в Роспродсоюзе. Также в рейтинге оказались огурцы, стоимость которых снизилась на 16,5%. На третьем месте оказались яйца, минус 7%. Инфляция в России продолжает замедляться. По данным Центробанка, показатель сейчас ниже уровня октября 2022 года. Годовая инфляция в мае замедлилась до 5,3%. Абитуриенты не смогут менять согласие на зачисление через госуслуги в дни, когда вузы издают приказы о приеме. Об этом сообщили в Миноборнауке. Новый порядок будет действовать в сервисе поступления в ВУЗ онлайн. В указанные даты на портале временно заблокируют подачу и отзыв согласий и отказ от зачисления. В министерстве объяснили, что это поможет закрепить списки поступивших и избежать сбоев при распределении бюджетных мест. В России зафиксировали первый официальный бейс-прыжок со здания с дымовой шашкой. С парашютом с башни Меркурий в Москва-Сити спрыгнул спортсмен Сергей Бойцов. Подготовка к прыжку заняла 2 недели. На высоте 339 метров Бойцов развернул российский триколор в честь Дня России. После он активировал шашку и прыгнул. Свободное падение продолжалось до критической отметки в 100 метров. На этом пока все. Вернусь буквально через час.
0: Новости на русском.

0: Наконец-то эта песня актуальна и очень даже в тему. На дворе, конечно, не июль месяц, но тополиного пуха хватает. В любом случае, когда бы она ни звучала, в душе поселяется то самое ощущение лета, солнца, выходного дня. Вот прям все то, что происходит прямо сейчас за окошком вашего города.
1: На русском радио Макс Орлов.
0: Если вдруг проснулись сегодня и не посмотрели на календарь, а там красненьким выделено, что 12 июня – День России, праздник, то, быть может, вы не знаете, либо забыли, либо вдруг понимаете, что это ощущение внутри, оно нужно не для того, чтобы подглядывать в календарь, а вот чтобы ощутить, вдохнуть полной грудью и сказать себе, что да, я максимально счастлив. Русское радио с вами. Так держать. Меня зовут Макс Орлов, как и добавит празднику такое же настроение и такая же музыка в эфире любимой радиостанции.
2: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло

0: 270 рублей. Взятие крови с 7 утра. Клиника Говорова. Улица Ленинградская, 150А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание! Покупай заранее. Только сейчас в профильцентре. Покупай кровлю и получай скидку 30% на водосточную систему. Надежный дом с красивой кровлей от профильцентра. Подробности по телефону 54-54-54.
2: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологда, Ярославская, 11А.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда профиль. Телефон 709-119. 709-119.
4: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
5: Пока я завтракал, стемнело.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде 70 72 82. Русское радио.

0: жарко. Если ваше настроение подстать, да и вообще соответствует настроению группы Бандерас к этому часу, но значит, наверное, вы еще с вчерашнего дня начали отдыхать, принимать лето в себя, что называется, и дышать полной грудью. Так держать, потому что музыка только будет набирать свои обороты. Дальше больше, дальше жарче. Но в Москве мечтает вообще сегодня самый жаркий день июня. Ну что ж, посмотрим. Если что, наше самое главное настроение и погода точно внутри. Меня зовут Макс Орлов, вы слушаете русское радио. Да-да, можно сделать громче.
1: Так

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама на русском.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
7: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
8: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
9: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
10: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
11: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
12: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
13: Подписка Сберпрайм. Услуги от ООО «ЦПЛ». Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
14: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
15: Реклама АО «Хелион Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Я в панике. Доллары забыла купить.
17: Зачем доллары?
16: А как за границей платить?
17: Плати по миру.
16: Как?
17: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
16: Ага.
17: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
16: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
17: Да, а также букинг и подписки.
18: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
19: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
20: Модули трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Ранирска». Модель за 2025 год.
21: В «Ленте».
22: И все б сбылось, но зазвонил будильник. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

полагаю, что эту песню Мари Краймбрери можно взять в качестве девиза сегодняшнего дня, Дня России, 12 июня. В общем, не ждите чего-то от лета, делайте уже сегодня сейчас, чтобы это лето 2026 года запомнилось вам обязательно. Ну и, конечно, вновь напоминаем, что если вы особенный человек и у вас особенный юмор, и над вашими шутками частенько улыбаются друзья, знакомые, близкие, в общем, пора, мне кажется, ваши шутки покорить и наш радиоэфир, в том числе и прозвучает на всю страну. О как! А почему нет? Придумывайте шутки, присылайте их на сайт rusradio.ru. Ну, а лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев. Еще раз скажу, что придумывать шутки — это не значит, что брать их из интернета, а вот самому скреативить и сочинить. Авторы получают в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки. Ну и, конечно, все подробности всегда можно ознакомиться с ними на нашем сайте. Заходите, добро пожаловать, поем дальше. Орлов, микрофон. Станет

Одна ты на свете, и в сердце одна. С днем рождения, Россия, Русское радио!

0: Закачай мобильное приложение «Русского радио». Доступно в онлайн-сторах на интернет-просторах.
1: «Русское радио».
0: «Русское радио». Всегда с тобой.
2: Реклама на русском.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
3: Большая упаковка, длительный срок хранения.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой «Платинум» можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту «Платинум» с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта «Платинум». Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте «Платинум». Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».

0: детский дом.
1: Потому и не кусает.
2: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
3: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто в выигрыш.

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «СберАйди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Это же ясно, как божий день. Красная шапочка и иностранная сказка. У нас с пирожками идут от бабушки. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499. Наверное.

0: нужен еще.
1: Вот так вот, услышал песню раз, услышал песню два, и в какой-то момент понимаешь, что эта песня для тебя значит гораздо больше, чем просто три музыкальные минуты. Ну, вообще, певице Максим доказано, конечно, что вот так вот раз, и песня становится чем-то для тебя невероятно важным и осмысленным. «Мой рай» на волнах Русского радио прямо сейчас. Ну что ж, мы движемся далее по волнам любимой радиостанции. И здесь сегодня особенное летнее праздничное настроение. Вас еще раз с Днем России. Ну и здорово, что в этот день мы с вами вместе. У микрофона Макс Орлов. Добрый день.
2: Новая песня на русском.
3: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В Спортавто, конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов Спортавто. Телефон 537-237.
4: Ну, что сказать про ваш характер? Вы не утонете нигде!
0: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70 72 82. Русское радио. Радио большой страны. Все будет хорошо!

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. США и Иран согласовали текст сделки, но меморандум о взаимопонимании нуждается в окончательном утверждении, пишет издание «Аксиос» со ссылкой на источники. Согласно документу, Иран возьмет обязательство никогда не приобретать ядерное оружие и урегулировать проблему обогащенного урана. Армузский пролив будет немедленно открыт для судоходства без взимания платы. Объемы перевозок должны вернуться к довоенному уровню в течение 30 дней. США взамен снимут блокаду с иранских портов. А ранее Дональд Трамп говорил, что мирное соглашение может быть подписано уже на этих выходных. На 9 заправках в Севастополе открыли свободную продажу топлива. В другой крупной сети АЗС полуострова заправка ведется только по выданным QR-кодам. Проблемы в Крыму начались 22 мая. Из-за логистических сложностей ввели ограничения на продажу топлива в 20 литров на человека. Затем выдавали по талонам, а в некоторые дни вовсе не было возможности купить бензин. Глава Крыма Сергей Аксенов 4 июня заявил, что на ближайшие дни полностью приостанавливается свободная продажа топлива. Илон Маск стал первым в мире триллионером. Это случилось из-за выхода компании SpaceX на публичные торги. По оценкам экспертов, этот выход на IPO станет самым масштабным в истории. Компания планирует привлечь 75 миллиардов долларов. И спрос на акции в 4 раза превосходит предложение. Общий размер состояния Маска достигнет 1,1 триллиона долларов. Гидрометцентр назвал самые теплые морские курорты в России. Вода постепенно прогревается. В Ейске температура моря достигла уже 23 градусов. В районе Калининграда, Феодосии, Алушты и Ялты температура воды составляет плюс 17. В Сочи плюс 18. В Евпатории, Анапе, Туапсе плюс 20. С 1 июня в Анапе стартовал купальный сезон. Вернусь буквально через час, а далее в эфире «Хиты на русском» и Макс Орлов.
0: Новости на русском.

0: На русском радио.
1: Ох, искупаться захотелось. Сегодня в столице обещают очень жаркий день. Или самый жаркий день за какой-то там период, как и всегда. В общем, будем ставить рекорды, но желательно где-то рядом с водоемом. Желательно, повторюсь. Если же такой возможности нет, в общем, наша музыка, конечно, и летнераспологающая, и летнеосвежающая одновременно. Это «Русское радио», у микрофона Макс Орлов. Еще один музыкальный час, конечно же, будет наполнен всеми вашими эмоциями, улыбками и всем тем, без чего невозможно представить себе прекрасный выходной день. Тем более такой, 12 июня. С праздником вас, дорогие соотечественники. Пускай будет прекрасное синее небо над головой. Ура! Yeah.

0: Реклама.
1: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию. Тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
2: Новый магазин, новые бренды, новые образы. Все чудесно. Торговая сеть «Белье колготки» приглашает вас в гости. Порадуй себя покупками в новых магазинах сети «Белье колготки». ТЦ «Шоколад» – первый этаж и ТЦ «Форум» – второй этаж. И по Никитина ИМ, ИНН 35-25-01-12-94-00.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера». По вашим размерам за сутки. Вологда «Профиль». Телефон 709-119. 709-119.
4: Летние цены в клинике Говорова. Скидка 50% на уколы, капельницы, перевязки. Новгородская 4 и 4Б, Ленинградская 150А. С 1 июня по 31 августа. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Знают все взрослые, знают все дети. Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет всех с Днем России. Пусть в ваших сердцах всегда светит солнце. И жизнь играет только яркими красками. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда, 0+.
6: В «Бегам» триммеры «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется.

каждого из вас что-то подобное было в жизни, когда закрываешь глаза, то или даже закрывать не нужно глаза, когда ты вспоминаешь, что это где-то ты уже видел, слышал, чувствовал, ощущал, вдыхал, ну и так далее. Ностальжи, думаешь, такие моменты, с одной стороны, с другой стороны, ведь счастливо жить и думать о прекрасном, хорошем, пускай это будет не раз в жизни когда-то там, а здесь, сегодня и сейчас, то бишь сегодня, завтра, послезавтра, как минимум на ближайшие выходные, ну а потом с завидным повторением. Вот тогда будет хорошо и прекрасно. Звонкий на волнах Русского радио прямо сейчас. Меня зовут Макс Орлов. Мысленно с вами готовим шашлычок, купаемся в бассейне. И не только. И, конечно, слушаем музыку. Макс Орлов с вами.

0: Реклама на русском. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
6: 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Жду чего-то от жизни. Жизнь ждет чего-то от меня. Ждем, не дождемся. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799, код 499.

любишь ты еще или нет, никогда не получите ответ правдивее и честнее, чем ответят вам на него глаза, сердце и ощущения, твой это человек или не твой. Так что да, посмотреть в глаза, взять за руки и сказать, со мной ты или нет. Александр Панайотов далее, Алиса тоже здесь, но в общем все самые добрые песни, попадающие прямо в сердце. Это «Русское радио».

0: Русское радио в твоем мобильном. Русское радио. В любое время. В любом месте. Вместе.
1: Перешутить Антона? Невозможно!
2: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа.
3: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
3: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
3: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
4: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки.
3: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
5: 12+.
6: Реклама на русском.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
9: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
10: Да все без нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
13: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: И тогда заберет нас в МВидео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получай кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ, Москва, УГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. С 11 по 17 июня. Шашлык Лента Фреш из свиной шеи в брусничном маринаде. 499 рублей за килограмм. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками!
7: В ленту!
8: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Юридически подкованная пенсионерка за вознаграждение доведет до истерики любую организацию. Рекламная служба Русского радио 5 7 9 7 7 9 9.

И снова он в центре вселенной, Артур Пирожков. Что ж, дальше выходите вы на первый план, потому что впереди у нас рубрика, даже не рубрика, а целый час, который называется «Стол заказов». Час приветствую и поздравлений. Так что, если есть какой-то повод или даже без повода, просто пишите нам, стучите с нашими музыкальными двери, они для вас всегда открыты.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Какие строительные материалы вы выбираете для отделки?
3: Качественные, конечно.
4: Надежные, чтобы потом не было проблем.
2: Долговечные, проверенные временем. Именно такими являются материалы «Болорс». Стяжки, штукатурки, шпатлевки, гидроизоляция, грунтовки, плиточный клей, краски и декоративные штукатурки «Болорс» обеспечат качество и долговечность вашего ремонта на многие годы. Выбирайте проверенные мастерами и временем материалы «Болорс».
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: «Мясной гурман».
9: Профнастил С-21, С-8, МП-20 от производителя. Подберем вариант на ваш вкус. Звоните 54 54 54. Профиль центр.
10: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
11: Официальный дилер «Белджи» «Мартен». Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш «Белджи» на привлекательных условиях всегда в «Мартен». Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
12: На всех фотках я тот самый человек, который моргнул или чихнул.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Что слушает страна?

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти разрабатывают новую пенсионную программу, чтобы работники могли сами копить на дополнительную пенсию. Она будет предусматривать корпоративные пенсии и взносы работодателей. Об этом пишет «Известия». Предположительно, по новой программе работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудников в НПФ, а дальше они будут инвестироваться фондом. Главная особенность программы в том, что копить будет работодатель, а не сам сотрудник. Процедура смены оператора связи с сохранением номера хотят усовершенствовать. Этим займется Федеральная антимонопольная служба совместно с профильными ведомствами. Как именно изменится правило перехода к другому оператору, пока не уточняется. ФАС отметили, что россияне стали чаще жаловаться на недобросовестные действия телекоммуникационных компаний. Это в том числе начисление абонентам бонусов за входящие вызовы, а также сокращение продолжительности вызова. В Кремле проходит церемония награждения героев труда и лауреатов госпремии. Традиционно ее проводят в День России 12 июня. Так, государственные премии за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности удостоена бывший омбудсмен Татьяна Москалькова. Лауреатами госпремии в области литературы и искусства стали режиссер Андрей Кончаловский и создатели сериалов и проектов, посвященных знаковым событиям истории России, Мария Ушакова и Екатерина Жукова. Премии за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности награжден ректор МГУ Виктор Садовничий. В России набирает популярность новый тренд – роды в VR-очках. Шлем применяют как часть обезболивающей терапии для девушек. В виртуальном пространстве им показывают расслабляющие пейзажи пляжей, лесов или гор. Бонусом подключают голосовые медитации. Все это помогает во время болезненных схваток, если анестезия противопоказана. Сами роженицы в восторге, говорят, что шлем помогает отвлечься и расслабиться. Вернусь буквально через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости. Новости на русском.
2: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Программа «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель», Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Привет, мы группа Серебро, и вы слушаете наш новый трек «Мало огня» на русском.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах ночь.

0: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
1: Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Новый магазин, новые бренды, новые образы. Все чудесно. Торговая сеть «Белье колготки» приглашает вас в гости. Порадуй себя покупками в новых магазинах сети «Белье колготки». ТЦ «Шоколад» – первый этаж и ТЦ «Форум» – второй этаж. ИП Никитина ИМ, ИНН 35-25-01-12-94-00.
7: Фальцевые панели у профиль-центра – тренд современной архитектуры. Для стильной кровли и бесшовного фасада. Идеальный вид и стопроцентная защита. Звони 54-54-54.
8: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Знают все взрослые, знают все дети. Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет всех с Днем России. Пусть в ваших сердцах всегда светит солнце. И жизнь играет только яркими красками. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда, 0+.
10: Как же больно ходить по магазинам со своими деньгами.
11: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новости на русском.
1: В студии Антон Кравченко. Здравствуйте. Власти следят за ценами на бензин. Накануне вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями министерств и отраслевых компаний, посвященное ситуации на топливном рынке. К обсуждению присоединилась глава Минсельхоза Оксана Лут. Одним из главных вопросов стало использование топлива в ходе повседневных работ. В Кабмине подчеркнули, что поставки должны быть бесперебойными. В Новосибирской области сняли введенный из-за пастереллеза карантин. Все ограничения отменены, сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. Но перемещение сельскохозяйственных животных по территории области разрешено под контролем ветеринарных специалистов. Из-за заболевания домашнего скота весной в Новосибирской области был введен режим ЧС. Было установлено более 70 очагов. Животных изымали и забивали. Депутаты предложили ввести выплаты семьям на погашение ипотеки. За первого ребенка хотят выплачивать 500 тысяч рублей, за второго 600 тысяч, за третьего 700. Суммарно, став многодетной, семья сможет получить 1 миллион 800 тысяч рублей. Предварительно эти меры позволят увеличить рождаемость в полтора раза. На Чукотке состоялся первый в России автопробег на воздушных подушках. Работники аэроглиссеров устроили заезд по Анадырскому лиману, украсив арктический транспорт флагами России. Агроглиссеры обычно используют для перевозки жителей и гостей Анадыри из города в аэропорт и обратно через лиман в межсезонье. Первые 5 судов для этой линии закупили в августе 2024 года. В прошлом году парк пополнили еще 2 аэролодки. Сейчас на Чукотке лед только начинает уходить с лимана. В этот сезон глиссеры очень востребованы. О развитии событий в выпуске уже менее чем через час. Антон Кравченко, служба новостей.
0: Новости на русском.

Какой собственник, а? Вячеслав Макаров на Русском радио. Не отпущу тебя здесь на старте нового музыкального часа. Столица, который день в районе плюс 30, поэтому сегодня пусть работают кондиционеры, вентиляторы, холодильники, а вы отдыхаете, потому что не просто летняя пятница, она ведь праздничная, у нас немножко другое расписание, я сегодня в непривычное пятничное время, не вечером, а днем, впрочем, в празднике это самое время вообще перестает что-либо значить, правда? Так что отдыхайте и ни в чем себе не отказывайте. Поздравляю всех с праздником, всех, кто слушает Русское радио на территории нашей большой и прекрасной страны. Кстати, вот пока я вам рассказывал, что в столице жарко, у нас ливень начался. Это вот Валерия накапала. Капельку Валерия дальше на русском.

0: Реклама.
1: Нужен плиточный клей, который действительно держит? Клеи Bowlers решают задачи, а не создают их. Bowlers Гранит – надежный клей для тяжелых плит. Bowlers Aqua Plus держит мрамор и керамогранит даже под водой. Bowlers Elite – прочный белый клей для мозаики, мрамора и прозрачных плит. Bowlers Elastid Super Flex – клей суперсила для сложных оснований, компенсирует деформации, устойчив к вибрациям. Плиточные клеи Bowlers – всегда заметное качество.
2: Ищите стабильную работу с достойной зарплатой. Компания «Рейвол» приглашает в свою команду сварщиков, гипщиков ЧПУ, маляров и слесарей. Опыт,

0: 21.
1: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51 77

Анастасия Стоцкая на Русском радио. Вены, реки. Я вот знаете, вам что скажу? Я много на каких морях побывал в своей жизни, но вот лучше всего и вот теплее всего вспоминаю как раз речку, ту самую речку небольшую в деревне у бабушки, у тети, в которой купался в детстве. Вот такое вот теплое воспоминание, которое ничем не сотрется. Ни морями, ни курортами, ни all-inclusive'ом. Так что спасибо Анастасии Стоцкой за то, что хотя бы на 3 минуты вот свернула в детство. По крайней мере, у меня такая ассоциация сработала. Если вы сейчас где-нибудь отдыхаете, есть возможность, ну, сходите на речку, порыбачить, позагорать, искупаться. Это действительно, никакая там Турция от вас не денется никуда. Все эти шезлонги вас дождутся. А вот такое вот настоящее, потому что День России. Так что надо поближе быть к родной природе и стране. Дальше у нас, не снимая кокошника, Татьяна Крутукова, свежая песня «Алешенька». Также ждем Филиппа Киркорова, Сергей Лазарев, я вижу, Мари Краймбри, певица Слава и многие другие. Это Русское радио. Все будет хорошо. Алло.

0: Реклама на русском.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрис 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Озон.

0: Время 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на zon.ru. 16+.
1: Мам, чешется. Что делать?
2: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама «Аохилинрук». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
2: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
3: 6+, ОМБ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
4: Детство – это когда покушать и поспать, то и прямые должностные обязанности. Рекламная служба русского радио 579-7799.

Филипп Киркоров на русском радио. Полетели. Ну куда, непонятно? Куда нас зовет поп-король на этот раз? Отдельное спасибо, конечно, надо сказать ему за вот это старомосковское «Дождем». Нечасто это встречается, особенно в песнях. А на самом деле так правильно. Ну, вот русская норма, да, словесная, она московская же считается. И правильно, «Дождем», не «Дождем». Звучит, конечно, непривычно и выговаривается тоже, но что делать? Культурным быть непросто. Про дождь Филипп нам спел, да, действительно, так вот. Вчера еще, на самом деле, собиралось все это над столицей, но тучи ходили хмуро, хороводили над нами, но вроде как не случилось. А сегодня, вуаля, бабац, ловите. Хотя, с другой стороны, дачники радуются, что после такой жары нужен дождичек, чтобы урожай был нормальный. Даже не нормальный лучше, а хороший, рекордный. Так что не будем жаловаться на погоду. Пусть сегодня будет такой день. У нас их 3 выходных. Завтра будет по-другому. Главное, чтобы не хуже. Могло бы быть и так. Хорошо, продолжим наслаждаться музыкальным многообразием здесь, в эфире русского радио. Андрей Губин. В конце часа нас посетит. Нюша заявлена. Вижу Сергей Лазарев. В общем, большие музыкальные планы. У нас действительно много музыки. И вся любимая. Так что оставайтесь на русском.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь Троумель.
2: Троумель не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. Троумель – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год.
12: В ленте.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
14: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
15: Женщины должны править миром! Тогда у мужчин будет больше времени лежать на диване и смотреть футбол. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Какой аппетитный дуэт! Там Артур Пирожков, Владимир Киселев, «Голливуд танцует» только что здесь на русском. Вот, кстати, с точки зрения, ну, так сказать, управления мнениями людей, правильно как раз использовать глаголы в повелительном наклонении. То есть, если вы говорите, не хотели бы вы потанцевать, например, да? Ну, чаще всего человек вам ответит, нет, не хочу. А если ты говоришь человеку, танцуй! Вот как бы он сразу реагирует на призыв. Или там, например, целуй. Вот это уже серьезный какой-то шаг навстречу, да, шаг к сближению. Нюша как раз у нас будет в невербалике сейчас практиковаться. Целуй следующим номером на русском радио. После Нюши снова танцы. То есть мы сначала с Артуром Пирожковым танцевали, потом потанцуем с Андреем Губиным. Но сначала 3 минуты поцелуев с Нюшей. Это пропускать нельзя.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: В честь Дня России с 12 по 14 июня в интернет-магазине Стройландия.ру дарим скидки на все 15%. Покупать у своих всегда выгодно. Подробности акции на сайте Стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
4: Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
5: В «Бегам» триммеры «Патриот» – мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» – работа без лишних слов. «Бегам» – испытай мощь.
6: Швеллер, уголок, труба, арматура. Весь металлопрокат в профиль-центре. От производителя. Звоните 54 54 54.
7: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
8: Если что-то пойдет не так, обязательно найдется та, кто скажет: «А я говорила, я предупреждала».
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70 72 82. Русское радио. Все будет хорошо. Что слушает страна.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. С раннего утра до настоящего момента силы противовоздушной обороны сбили 21 беспилотник на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О первых 7 сбитых беспилотниках глава города сообщил сегодня утром. Всего за ночь, по данным Минобороны, над регионами страны был сбит 231 беспилотник. И к другим темам. 19 июня Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Аналитики ожидают дальнейшего снижения до 14%. А некоторые допускают более решительный шаг сразу на 1% пункт. По мнению аналитиков, этому способствует замедление инфляции, сокращение кредитной активности и общее охлаждение экономики. Эксперты подчеркивают, что для бизнеса сейчас важнее всего понимание траектории политики Банка России. Мошенники стали активно использовать поддельные сайты проверки результатов единого и основного госэкзаменов для обмана школьников и их родителей. Кроме того, злоумышленники предлагают такую услугу, как повышение результатов, якобы через знакомых или по специальным каналам. Они также рассылают сообщения от имени приемных комиссий, вузов и колледжей и просят абитуриентов подтвердить поступление или место обучения через подозрительные ссылки. Сильная гроза началась после полудня в столичном регионе. В частности, мощные раскаты грома, сопровождающиеся осадками, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге мегаполиса. Непогода продлится до 21 часа. На следующей неделе вероятность дождей с грозами сохранится. Столбики термометров по ночам будут составлять до 13 градусов. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Максим Привалов и ваша любимая музыка.
0: Новости на русском.

Но день из трех причитающихся нам. Длинные выходные — тема прекрасная, потому что стираются границы времени и ответственности. Ну вот согласитесь, по идее, сейчас разгар рабочей пятницы был бы. До выходных еще терпеть и терпеть. Но не сегодня, потому что сегодня нам отдыхать и отдыхать. С праздником вас, с праздником нас, с Днем России, ура, ура. Это «Русское радио».

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лентой, бесконечный процесс скролли.

0: Новый магазин, новые бренды, новые образы. Все чудесно. Торговая сеть «Белье-колготки» приглашает вас в гости. Порадуй себя покупками в новых магазинах сети «Белье-колготки». ТЦ «Шоколад» – первый этаж и ТЦ «Форум» – второй этаж. И по Никитина ИМ, ИНН 35-25-01-12-94-00.
1: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
2: Знают все взрослые, знают все дети. Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет всех с Днем России. Пусть в ваших сердцах всегда светит солнце. И жизнь играет только яркими красками. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда, 0+.
3: Чтобы нравиться женщинам, надо быть умным, красивым, богатым или котом.
4: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70-72-82. Что слушает страна? Любимое на русском.

суперхит про малахит. И такое бывает тоже. Группа «Винтаж», «Малахит» только что здесь на Русском радио. Потому что, ну, красивый камень, не очень дорогой, но очень эффектный. К тому же с незапамятных времен человечества с малахитом на «ты», и с древним Египте. И вот, например, известно, что да Винчи использовал в своих красках именно малахит. У «Мона Лизы», может быть, помните, такие вот желто-зеленоватые оттенки, да, вся такая гамма. Вот как раз там краситель на основе малахита. Ну, если верить, конечно, истории и исследователям. А мы им верим? Кому еще? Ну, нам можно верить. Говорим, все будет хорошо. Значит, точно так и будет. Это «Русское радио». Дальше с нами «Мод». Настасья Самбурская, группа «Биз» со свежей песней «Серебро» и многие-многие другие. «Русское радио» в ваших приемниках. Все будет хорошо и даже лучше.

0: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
0: крутые игры,
1: крутая музыка
0: и все это!
1: Все это!
2: Крутую по-русски! Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
2: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
5: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитина.
8: Я в панике. Доллары забыла купить.
9: Зачем доллары?
8: А как за границей платить?
9: Плати по миру.
8: Как?
9: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
8: Ага.
9: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
8: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
9: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
11: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру. 12+.
13: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
14: Хочешь, чтобы тебя услышали? Шурши деньгами! Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

Нежность. На русском радио певица Максим. Мы с удовольствием поздравляем артистку с прошедшим днем рождения. Дело в том, что 10 июня, то есть буквально пару дней назад, Марина принимала поздравления с праздником. Думаю, что с удовольствием принимает их и сейчас. Всю неделю, можно весь месяц продолжать гулять. Здоровье – это самое важное. Кстати, себе она сделала прекрасный подарок. И себе, и поклонникам она выпускает еще одну автобиографическую книгу. Дело в том, что энное количество лет назад уже выходила автобиография Максим. Теперь вот, ну, не то, что второе издание, нет, может быть, что-то она там из ранее необдуманного обдумала. В общем, эта книжка под названием «Другая реальность. Все время по краю» должна в июле выйти в продажу. Очень интересно, что там почитать, что там не написано, очень интересно почитать. И, на мой взгляд, это очень интересный ход. Потому что сейчас все о себе бесконечно рассказывают. В социальных сетях вываливают прям крау. А это вот другой способ, да, немножечко закрытая информация, над которой она думала, как подать, как написать. То есть истинный поклонник дойдет до магазина или там до какого-нибудь сайта заказать эту книгу. В общем, любопытно, молодец. Поздравляем ее еще и с этим. Кстати, в июне огромное количество звездных именинников. Максима поздравили. Давайте поздравим и Дмитрия Колдуна, потому что у него день рождения был вчера, как я вижу, 11 июня. Дмитрий Колдун, в честь праздника. А уж ему-то сам Бог велел гулять еще. Все-таки совсем свежо. Давайте его послушаем. На 3 минутки про Мэрилин Монро на русском.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: об известном. Все, что вы не знали о крылатых выражениях, расскажет Алла Довлатова. Алла Довлатова. Завтра в 16.30 и 20.30. И в воскресенье в 11.30 и 19.30. «Крылатые с Довлатовой» на русском радио. Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
2: «Троумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Троумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентрация 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО

0: Бесцветные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
2: Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя летом? Без выбеливания, без жирного блеска на лице.
3: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Легче, чем корея. Незаметный и невесомый. Гильтек. Наука о красоте.
4: Правая рука – это та, на которой большой палец слева. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.
5: Русское радио. Золотая история. Мурат Насыров. «Я — это ты».

Серебро на русском радио. Надоело. Ну, смотря что. Вот жара мне надоела, сил нет, честное слово. Ну, правда, очень люблю лето, обожаю, когда тепло. Но когда плюс 30 несколько дней подряд в Москве, вот это, конечно, тяжело еще. Это тополиный пух вездесущий. В общем, надоело. Ну, ничего, долгожданная прохлада уже близко, а вот выходные не надоели. Первый день из трех предстоящих в разгаре. Сегодня действительно большой праздничный день, День России, 12 июня, и концерты, и выставки, и мастер-классы, и квесты. В общем, в каждом городе своя обширная программа. Все, конечно, волнуют вопрос, будет ли сегодня салют. Я вот тут разнятся новости, специально изучаю, смотрю, вроде как будет. А вроде как и нет. Не знаю. В 22.00 проверим, узнаем. У нас точно будет фейерверк из любимых хитов. Это «Русское радио». В эфире по-прежнему Максим Привалов. С праздничком. Большая страна. Отдыхайте под наши песни. Или работайте. Ну, мало ли, надо же кому-то, правда? Вот я, например, ничего не жалуюсь. Наоборот, радуюсь, вещаю с удовольствием с вами на одной волне. Что у нас в дальнейших планах? Ну, конечно же, перекличка. Вечерний стол заказов, он уже не за горами. Все хотят поздравить, передать привет, признаться. У вас будет такая возможность.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама. Задумались о крыше и отделке фасада? В профиль-центре есть все, что вам надо. Профиль-центр. 54 54 54.
3: Позвольте себе сиять. Нежные и яркие украшения из золота и серебра подчеркнут вашу красоту. Создайте образ, в который влюбляются с первого взгляда. Ждем вас на выставке-продаже Герцена 68 и Карла Маркса 105. ТЦ «Апельсин».
4: Акция действует до конца года.
5: Профнастил Монтерей, Каскад, Финера. По вашим размерам за сутки. Вологда Профиль. Телефон 709-119. 709-119.
6: Официальный дилер Белджи Мартен. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш Белджи на привлекательных условиях всегда в Мартен. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
7: Не трудно отдать жене зарплату. Трудно доказать, что она вся.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82. Русское радио. Радио.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Второй пакет антифрода, направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, может вступить в силу во второй половине года, заявили в Совете Федерации. Среди их ключевых обновлений – возможность установить самозапрет на международные звонки, уведомления операторов о передаче сим-карты ребенку и внедрение на госуслугах красной кнопки для экстренного оповещения о мошенничестве. И к другим темам. В стране начался 67-й летний трудовой сезон российских студенческих отрядов. В этом году студотряды реализуют 40 всероссийских трудовых проектов, сообщила зампредседателя правительства Татьяна Голикова. Десятки тысяч школьников и студентов будут задействованы и на международных стройках в Египте, Турции, Бангладеш, Индии и Венгрии, подчеркнула вице-премьер. По данным Банка России, в мае объем наличных денег в обращении вырос на 380 миллиардов рублей. Высокий спрос сохраняется третий месяц подряд. В целом, с начала года показатель превысил триллион рублей. Больший прирост был только в разгар пандемии коронавируса. Как считают центробанки, основные причины всплеска интереса к бумажным деньгам – стремление запастись на всякий случай, в том числе из-за отключения мобильного интернета, а также адаптация бизнеса к налоговым изменениям. В стране появился рейтинг сотрудников сферы обслуживания. Клиенты смогут поставить оценку конкретному работнику. В числе участников рейтинга – официанты, хостес, сотрудники гостиниц, мастера салонов красоты, фитнес-тренеры и другие специалисты, взаимодействующие с клиентами напрямую. Рейтинг охватывает более 120 тысяч человек по всей России. Новая система позволяет выделить сотрудников, которые показывают себя положительно. У меня все к этой минуте. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артур Пирожков на Русском радио. Она решила сдаться. К сведению тех, кто сдает, и сведению тех, кто снимает особенно, оказывается, в Москве за первый месяц года снизились ставки аренды жилья. Ну, конечно, на какие-то там маленькие-маленькие проценты, даже меньше процентов. Вот на комнатные квартиры подешевели на 0,9%. Трехкомнатные и того меньше. Слушайте, это, конечно, смешные цифры, но подешевели же. Поэтому на общем фоне любая положительная новость достойна внимания. Поэтому все, кто в поиске, я вас поздравляю. Желаю вам найти получше, подешевле, ну, исправить новоселье. А те, кто сдает, вам такой совет. Лучше подешевле сдать, но хорошим людям, проверенным. Потому что очень непросто найти адекватных квартиросъемщиков, чтобы спокойно им доверить свое жилье и уже знать, что все там точно будет в порядке. Мы доверяем... Ну, кому доверяем? Ну, елке доверяем. Она эфир точно не уронит. Мари Краймбри обязательно споет. Валерия, Александр Панайотов, Добро. В общем, много замечательных проверенных артистов появится в этом часе. Так что, чем дольше слушаешь, тем выше шанс, что повстречается любимая песня. Это Русское радио.
1: Серое небо, нелетная погода. Я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочет.

Я такая в цвете в любое время года, на малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

0: Реклама.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: «Прагматик Мебель». Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. «Прагматик Мебель». Ленинградская, 144. Телефон 50 84 85.
6: Серьезное отношение с девушкой – это когда ты выходишь из ее квартиры с мусорным пакетом.
7: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде». 70 72 82. Что слушает страна?
8: «Выше неба паруса». Свой полет по жизни легким сделай сам.

Дискотека «Авария» на русском радио. Песня про яйца. Но на выходных, на длинных летних выходных, я думаю, что все-таки шашлыки более актуальная тема. Поэтому рассказывайте, показывайте, как отдыхается. Обязательно в стали заказов. В благом следующем часе обменяемся мнениями, фотографиями, восторгами от того, как здорово вам отдыхается. Ну что, День России, как и положено, проводим здесь, на русском радио. Меня зовут Максим Привалов. Всем здравствуйте. Ну, это вдруг, если вы были целый день заняты и только сейчас включили. Если вы целый день с нами, то спасибо огромное за выбор. Сейчас же не мир, а шведский стол.

0: Реклама на русском. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
1: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Магнит». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
3: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
6: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
8: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
9: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
10: Русское радио представляет 5 декабря. Москва. ВТБ-арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на русрадио.ру.
11: 12+. Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается. Рекламная служба Русского радио 579-7799, код 499.

Это Александр Панайотов на русском радио. Карма, 12 июня, День России. Ну, разумеется, все наши праздники, это тоже отмечается не только в стране, но и по всему миру, потому что наши есть везде. Поэтому принимайте поздравления, отправляйте свои. К поздравлениям, разумеется, можно будет прикладывать приветы, признания, прочие нежности. Не забывайте, все это в 18.00, меньше чем через полчаса на русском радио в вечернем столе заказов. Уже скоро.

0: Реклама на русском.
1: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
3: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
10: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
11: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
10: У меня получится?
11: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
12: Эндулин. Кровля на все руки.
13: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
14: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 года не является. Объект действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF 7 на

0: всем параметрам.
1: Для женщины главное, чтобы мужчина мог решать проблемы хотя бы свои. Рекламная служба Русского радио 579 77.

Джонни на русском радио. Лечу. Ну, мечтаем, стремимся, надеемся, что при нашей жизни уже запустят все эти летающие штуки. Очень хотелось бы, мне кажется, что существенно сэкономит наше время. Пока же по старинке едем куда-то, вы едете куда-то, а мы с вами в приемниках едем ваших автомобилей. Кстати, для автомобилистов у меня парочка новостей. Первая о том, что сегодня же парковки бесплатные в Москве. Успейте воспользоваться, это не всегда так, но по случаю Дня России даже самые дорогие будут за так. Если вы в гостях, в столице или вообще из своего района хотите в центр выехать, ни в чем себе не отказывайте. А вторая новость автомобильная. Оказывается, что такое огромное запредельное уже количество машин в Москве, что мы все доступные прежние номера исчерпали, и теперь распечатан новый код региона, теперь у нас 997. Поэтому, если вы увидите такую машину, не пугайтесь, вот все. Теперь эти номера тоже задействованы. Ну, в общем, осталось только 999, тогда вообще будет красиво. Ладно, у нас как раз не менее красиво. Сейчас будут руки вверх, после них градусы и много другой замечательной музыки здесь, на русском радио. Оставайтесь с нами, и все будет хорошо.

0: Радиоканал «Русское радио Вологда» для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
4: Новый магазин, новые бренды, новые образы. Все чудесно. Торговая сеть «Белье колготки» приглашает вас в гости. Порадуй себя покупками в новых магазинах в сети «Белье колготки». ТЦ «Шоколад» – первый этаж и ТЦ «Форум» – второй этаж. И по Никитина, и М, и ННН 35 25 01 12 94 20.

0: обслуживание, ремонт и заправка автокондиционеров. Техцентр «Автосфера». Комплексное решение, уверенное движение. Улица Дальняя, 17. Телефон 21-21-81.
1: В медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Кровать мягкая, 1,60 м на 2 с настилом в комплекте по цене 9900 рублей. Шкаф трехстворчатый «Вентуро» по цене 15990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» – для дома и больше.
4: Знают все взрослые, знают все дети. Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Семейный парк развлечений «Джуманджи» поздравляет всех с Днем России. Пусть в ваших сердцах всегда светит солнце. И жизнь играет только яркими красками. «Джуманджи» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда, 0+.
5: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
6: Ну ведь можем же, когда уже не надо, а?
7: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Что слушает страна?

0: на русском. Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза погасят блестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много тревог.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми. По мнению авторов инициативы, власти могли бы выплачивать часть ипотечного долга семьям с детьми уже с рождения первого ребенка. Согласно проекту, при рождении первенца государство гасит 500 тысяч рублей от суммы кредита, при рождении второго – 600 тысяч, при третьем – 700. В сумме при получении статуса многодетной семья сможет рассчитывать на 1 миллион 800 тысяч. В стране могут ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги по аналогии с вычетом на платное лечение. Высокая стоимость содержания домашних питомцев может приводить к тому, что животные оказываются на улицах, отметили в Палате парламента. Авторы инициативы считают идею целесообразной, так как люди будут знать о поддержке государства. Федеральная антимонопольная служба рекомендовала операторам связи отказаться от спорных методов конкуренции после жалоб участников рынка друг на друга. Как сообщает «Коммерсант», поводом стали акции по привлечению абонентов. В частности, один из операторов начал платить клиентам за входящие звонки с номеров других операторов, а конкуренты в ответ сократили максимальную продолжительность звонков на номера компании. Традиционными местами отдыха на море у россиян считаются Краснодарский край и Крым. Туда летом едет большинство туристов. Но кроме этих мест набирают популярности и другие направления. Например, пляжный отдых в Дагестане на Каспийском море, курорты Абхазии и Калининградской области. Так, в Дагестане купальный сезон длится с июня по сентябрь, а в Абхазии есть несколько курортов, подходящих для пляжного отдыха. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: 12 июня, День России. Сегодня по случаю праздника уже было сказано много замечательных слов в адрес нашей страны, замечательной, но я уверен, что вам есть что добавить, поэтому добро пожаловать в вечерний стол заказов. Меня зовут Максим Привалов. Привет. Вот куда нужно писать. 8-916-003-105-7. Это номер для сообщений через мессенджер. Отправляя, пожалуйста, ставьте подпись. Заваливают нас анонимками регулярно, но мы так любим понимать, с кем конкретно разговариваем, поэтому не скупить. Пара мгновений, пара лишних символов, и сразу все встанет на свои места. Кроме этого, можно и нужно регулярно посещать наши группы. Одна из них ВКонтакте, другая в Одноклассниках. Официальное сообщество русского радио называется «Русрадио», слитно английскими буквами. Все с галочками, верифицировано, подтверждено, точно мимо не пройдете. Так что добро пожаловать, начинаем стол заказов. И начинаем его с поздравительной открытки для именинника. Дело в том, что сегодня Владиславу Чернышову 20. Что значит, нам пишут: «Дорогой сын», так начинается обращение, «ты уже такой взрослый, такой серьезный и ответственный. Иди вперед, строй новые цели, достигай желаемого и не забывай тех, кто тебя любит и верит в тебя, самое главное. Мы рядом, мы тобой очень гордимся. С днем рождения!» Это от папы, мамы и сестры Таси. Ну и мы, конечно, рядом. Это Русское радио. Обнимаем вас, дорогой Владислав. Будьте здоровы, чтобы жизнь была к вам добра, самого светлого будущего. Ура!
0: Стол заказов русского радио.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Сообщение от Татьяны долетело до нас из Венгрии. Она пишет: «Русское радио, приветствуем в России. Постоянная ваша слушательница. Сейчас я в Венгрии, сидим с подругами, отмечаем праздник. Привет друзьям, детям, внукам, мужу. В Россию, в Америку, в Швейцарию, в Венгрию. Скучаю, всегда жду встречи. Всех с праздником. Спасибо, вы лучшие. Ура! Танечка дорогая, как приятно. Вам отлично посидеть. Подругам привет. Спасибо, что не забываете. Добрый день». Так, поздравьте 16 июня. Слушайте, ну до 16 июня еще столько воды утечет. Вы вот 16-го сами не забудьте написать нам, пожалуйста. Аленушка, любимая, уважаемая, солнышко, звезда, добрая, нежная. Это Марусечка Лебедева из Санкт-Петербурга. Для Аленушки Бородиной, кстати. Пусть жизнь будет похожа на чудо. Передадим. Привет. Привет, Диме, мы с тобой расстаемся, свободен, люби кого хочешь. Это Наталья. Наталья, а через нас-то зачем? Вы ему нас не надо впутывать. Или вы прям так, что официально он свободен, и чтобы вся страна знала. Девки, налетайте. Вы лучше ему напишите это и поговорите с ним. Ну, а вдруг договоритесь до чего-нибудь. Вы скажете: здравствуйте, мы приехали с семьями к любимой маме и к теще. Зовут ее Татьяна Ивановна Леонова. Поселок Токаревка, Тамбовская область. Передайте ей огромный привет от любящих дочерей Ирины и Лены. И зятья там тоже, Василий и Сергей, присоединяются. Скажите, что она... чтобы она не очень сильно нагружала работой своих. Я знаю, что это зятья, скорее всего, написали. Скажите, чтобы не сильно нас нагружала на работы. А, все-таки праздник сегодня. Ничего-ничего. Пошите. Пока попашите, а потом отлично отметите. Стол заказов на русском 8-916-003-105-7. Номер для сообщений через мессенджеры. Не забудьте о подписи.
0: Реклама.
2: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
3: Профнастил «Монтерей», «Каскад», «Финера» по вашим размерам за сутки. Вологда «Профи».

0: 8 13 21.
1: В «Бегам» триммер и «Патриот» — мощь в ваших руках. Быстрый старт, точная намотка, долговечный мотор. Стрижет густую траву, борется с зарослями и не подводит. «Патриот» — работа без лишних слов. «Бегам» — испытай мощь.
2: Птица счастья была подозрительно синей.
3: Телефон рекламной службы Русского радио «Вологде» 70 72 82. Русское радио.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, Русское радио. Поздравьте, пожалуйста, сестру. Зовут ее Наталья Горина. С юбилеем. Ей 50. И племянника Сергея Ткаченко. Ему 20. Здоровья вам, мои дорогие. Всего самого хорошего. Люблю вас. Это Ольга Новикова поздравляет. Так, любимое Русское радио из Германии. Наталья нас приветствует. Значит, привет себе, любимый, сначала. Затем... Так, сейчас еще про себя, но тут в последнее время у меня не все складывается так, как хочется. Настроение иногда совсем не очень. Но очень хочется услышать, что все будет хорошо, и скоро все обязательно наладится. Наташа, дорогая, обнимаем вас крепко-крепко. Вы знаете, бывает так. Вот планируешь себе, планируешь, думаешь, ну ладно, ну я же заслужил, чтобы вот все сложилось, да? Не всегда. Поэтому отнеситесь к этому философски. Все точно наладится. Значит, спасибо за тепло, за хорошую музыку. С уважением, Наташа Шварц, Германия. Привет вам большой. Русское радио, здравствуйте. Липецкая область. Поздравьте с юбилеем замечательного папу и мужа. Зовут его Валерий Николаевич Шорохов. Долгих лет жизни, пусть в душе всегда будет гармония, мы тебя любим, мы ценим тебя. С любовью, твоя семья. Мы присоединяемся к поздравлениям. Добрый вечер, привет своей жене Елене и сестре Татьяне, которые сейчас сидят в няньках с сыном. Сообщение, судя по всему, от Саши. Подпись не вижу, но так в аккаунте написано «Сашок». Хорошо, стол заказов Русское радио, меня зовут Максим Привалов, добрый вечер и добро пожаловать.
0: Стол заказов Русского радио.
2: Перешутить Антона? Невозможно!
3: Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа.
4: Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
2: Придумывайте сами!
4: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
2: Я лично.
4: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
5: Антоновка по-русски.
2: Не кислые шутки.
4: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
6: 12+.
0: Реклама на русском.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Авторинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Я в панике. Доллары забыла купить.
11: Зачем доллары?
10: А как за границей платить?
11: Плати по миру.
10: Как?
11: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
10: Ага.
11: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
10: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
11: Да. А также букинг и подписки.
12: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибанк».

0: Еще готовьте креветки Вичи на гриле. Покупайте выгодно в магазинах «Лента». Могут быть ограничения. Уточняйте подробности в точках продаж.
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано, с возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ, ОБРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Кализа.
2: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
3: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Тур Мотор Рус».
4: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
5: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Добрый вечер, большая страна, это Русское радио. День России отмечаем вместе. В столе заказов есть кого поздравить, есть кому признаться, передать привет. Не молчите. Добрый вечер, привет маме Насте, бабушке Свете, это от Вики. Мы сейчас окучиваем картошку, пишет она. Надеюсь, сегодня закончим. Удачи, успехов, мы рядом. Так, так, так, здрасте. Привет бате Михаилу Смокотину и Эльмире Анатольевне. Сообщение от Макса. Еще одно от Сергея. Добрый вечер. Поздравляю всех с праздником, с Днем России, хорошего настроения. Также привет папе, маме и брату Коле. Напомнит Сергей. Добрый вечер любимым девочкам. Привет Ане, Екатерине и Вере. Я вас люблю. Ваш папулька из Евпатории. Так, здрасте, Максим, поздравляем вас с праздником, с Днем России. Пожалуйста, привет для Марко. Вы наше любимое русское радио. Каждый день слушаем вас и на работе слушаем. Пишем из Екатеринбурга. Сейчас тоже работаем в сербском гриле, который называется Буцко. Делаем доброе дело, кормим людей вкусной едой. Так, слушайте, ну мы с вами коллеги. В том смысле, что и вы работаете, и мы работаете, и работаем и вы для людей, и мы. Вы там чем-то сербским, а мы чем-то русским. Русское радио любимое. Жаркий привет, жаркого вечера для Ольги, для Дмитрия из Нахабино. Вернее, от Ольги для Дмитрия из Нахабино. Большое сообщение, мы вернемся к нему через пару мгновений.
0: Стол заказов Русского радио.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Ирина Дубцова. И вы слушаете мою новую песню «Память на русском».

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов на русском. Мы возвращаемся к сообщению, которое я не успел дочитать. Итак, от Ольги для Дмитрия из Нахабино. Жаркий вечер нам и горячий привет ему. Он на даче. Хорошего вечера, прекрасных выходных. Не грусти, пожалуйста. Мы обязательно съездим куда-нибудь. На ту же самую дачу, как вариант. Добрый вечер. Привет сестре Оксане. Все будет хорошо. Сестра Жанна. Молодец, Жанна. У нас точно такая же позиция. Дорогое русское радио, поздравьте, пожалуйста, детей моих, Сергея и Настеньку Девяшевых, а может быть Девишовых, не знаю, куда ударение, непонятно, с днем свадьбы, здоровья, счастья, любви, мама Лена и папа Саша, ура, ну и Горько, с днем России, ура, привет Диме, Ире, Косте, Насте, Руслану, все вместе они там жарят шашлык, супер крутой день у них. И супер, наверное, вкусный шашлык, хочется верить. Привет подруге Юленьке, Юльке-Пульке, ее сынишке-мишке. Как у вас там все в рифму, Юлька-Пулька, сынишка-мишка. Они все приехали к нам в гости в Чехов. Привет от Натальи, Михаила и Ванечки. Добрый вечер. Так, Саратовская область, Инна, всех с праздником, всех жителей России, всех участников СВО. Так, так, так, хорошо. Добрый вечер. Так, Наталья, вижу сообщение, вернемся к нему. Туда вы пишете, все в порядке.
0: Русского радио. Реклама на русском.
2: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
3: Срочно чультечка, заказы горят.
4: Помогите найти зубастого продажника.
5: Мне очень нужен четкий программист.
6: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
7: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
8: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
9: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
10: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».

0: Скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на туту.ру 6+.
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
4: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
5: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
4: Обслуживаться у вас можно?
5: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Хочу такую кровлю, под которой не жарко летом, не шумно в дождь. Она не протекает и легко монтируется своими силами. А ведь такая есть. Универсальная кровля «Андулин». А для ценителей эстетики есть различные расцветки и формы. «Андулин» – кровля на все руки и крыши. Выбирайте на andulin.life.
9: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Если вам перешла дорогу черная кошка, значит, у нее дела на другой стороне улицы. Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: От Натальи большой привет для любимой кумы Светланы Ивановой, которая в данный момент трудится на работе. Ну и всех поздравляет меня с Днем России. Спасибо. Так, также подобный привет, во-первых, с праздником Днем России. Поздравления с наступающим днем рождения для любимого мужа Бориса. Завтра ему 41 годик. Люблю тебя, твоя жена Танечка, село Морской Чулек. Из Франции вижу Страсбург. Марат 24 на 7 с нами. Всем слушателям привет, большое спасибо. И вам привет, очень приятно. Следующее сообщение для Юрочки Шитарева из города Торжок. Любви и продуктивности в стройке. В стройке и любви с Галчонком. Ура! И коротенькое финальное для поздравления Аннелю Августовну с прохождением медкомиссии. Еще год работаешь! Ура! Непонятно, кто ликует. Вот у нас перед сменами нет медкомиссии, а так бы сейчас...
0: Радиоканал «Русское радио Вологда». Для лиц старше 12 лет.
2: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама. Прагматик Мебель. Более 15 лет создаем корпусную мебель для комфортной жизни. Прагматик Мебель. Ленинградская 144. Телефон 50 84 85.
4: Красивый газон без лишних хлопот – это просто. В магазине «Бобер» газонокосилки и триммеры для любых задач. Легко косить, удобно использовать. «Бобер» знает толк в качестве. Ждем вас в Вологде, Ярославская, 11А.
5: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
6: Обидно, когда ты в прекрасной спортивной форме, а она на тебе не застегивается.
0: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде. 70-72-82. Что слушает страна?
7: Снова не повезло.
0: Русское радио.
8: Держи руку мою, держи. Что хочешь, скажи, получишь, держи.
0: Только любимое.
9: Все прошло, для того это и прошлое. Все равно я запомню лишь хорошее.
0: Только лучшее.
10: Сейчас веселый свеж, мрачный лист.
0: Слушайте лучше, любимое, на русском.

0: больше, чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Сегодня Владимир Путин выступил в Кремле перед военнослужащими, проходящими службу в зоне специальной военной операции. Президент поблагодарил участников СВО и заявил, что правительство постоянно работает над реабилитацией, трудоустройством и образованием ветеранов. Также глава государства рассказал о модернизации вооруженных сил страны. В Крыму продолжаются перебои с поставками топлива. Сегодня продажа ведется по QR-кодам. Заправить можно только машину. Наливать бензин в канистры запрещено. При этом действует лимит 20 литров на человека. Из-за дефицита бензина и проблем с железнодорожным сообщением спрос на отдых в Крыму стремительно падает. По данным туроператоров, объем бронирования сократился на 30-50%. Госдума на неделе приняла закон о штрафах за использование зарубежных сервисов авторизации на российских сайтах и приложениях. За нарушение бизнес сможет заплатить до 700 тысяч рублей. Эксперты считают, что сильнее всего новые требования затронут стартапы и небольшие онлайн-сервисы. Аналитики подчеркивают, наличие кнопки «Войти через Google» может стать достаточным основанием для претензий со стороны регулятора. По данным исследования, каждый второй блогер в стране считает, что процент с продаж станет основной моделью заработка на рекламе в ближайшие годы. Лишь 7% уверены, что рынок сохранит ориентацию на рекламные интеграции с фиксированной оплатой. В то же время сами блогеры все чаще оценивают рекламу по ее влиянию на продажи. Для большинства показателем успешной интеграции стало количество заказов, которые она принесла бизнесу. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и любимая музыка для вашего настроения.
0: Новости на русском. Артем Сорокин. Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
2: Привет, салют и с праздником, дорогие, с Днем России. Все-таки Россия — это люди, это каждый из нас персонально. Нас много, мы все такие разные, но все-таки мы вместе. Поэтому каждому из нас я желаю в его жизни таких, знаете, масштабов, как у Сибири нашей, таких глубин чувств, как у Байкала, и таких крутых поворотов судьбы, как у нашей истории, чтобы каждый из них все-таки вел к успеху. С днем самой непредсказуемой, самой переменчивой и любимой родины. С этой минуты праздничной песни ставлю я, Сорокин. Впереди у нас крутой музыкальный вечер. Оставайтесь, начинаем с Евы. Винтаж. Полетели.

0: ну перетанцуй меня.
1: Реклама.
2: Новый магазин, новые бренды, новые образы. Все чудесно. Торговая сеть «Белье колготки» приглашает вас в гости. Порадуй себя покупками в новых магазинах сети «Белье колготки». ТЦ «Шоколад» – первый этаж и ТЦ «Форум» – второй этаж. Ибо Никитина ИМ. ИНН 35-25-01-12-94-00.
3: Знают все взрослые, знают все дети. Мы живем в самой прекрасной стране на свете. Семейный парк развлечений «Джуманджия» поздравляет всех с Днем России. Пусть в ваших сердцах всегда светит солнце. И жизнь играет только яркими красками. «Джуманджия» – единый билет. Море развлечений на весь день. ТРЦ «Рио», Вологда, 0+.
4: Как поеду я на дачу, наберу продуктов, тачку, денег хватит в кошельке. Покупаю в «Маяке». Товары для сада и огорода, продукты и бытовая химия, корма для животных по низким ценам в гипермаркетах «Маяк». Вологда, Преображенского, 30 и Машиностроительная, 43А.
5: Ленивые люди делают свою работу быстро и качественно, чтобы не переделывать.
6: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большой страны.
7: Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять тебя это прикольно. Во мне так много ошибок, но я слал нафиг все правки. Достиг абсурда вершины, горел, как рукопись Кафки.
8: И вместо тысячи вампирных драм
7: пройдусь мурашками прямо по нам.

0: Выходные продолжаются, отдыхаем еще и завтра, и послезавтра, поэтому желаю нам, друзья, секретного романа, да чего уж, с холодильником, секретного романа с диваном, с подушкой, отоспаться наконец-то, секретного романа с собой, когда, знаете, вся семья уехала на дачу, а ты такой включаешь какой-нибудь сериал, ешь чипсы из пачки и волосы не расчесываешь. Мне кажется, все эти романы объединяют одно, радость и удовольствие есть, но при этом никому не делаешь больно. Ну и, конечно, все это сопровождаем хитами. На русском радио минут через 7-8 дожидаемся. Дима Билан, Мари Краймбрери. Время пролетало, а пока золотишко! Золотишко! Посыпалось из приемника. Андрей Губин, золотая история.
1: Золотая история. Андрей Губин. Ночь.

0: если хочется зевать.
1: Утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на Русском радио. Реклама на русском.
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте автомобили для бизнеса SKM M7. Фургон с грузовым отсеком 5 кубометров, универсальный инструмент для логистики грузов и 7-местный минивэн. Больше движения для вашего дела. Новые SKM M7 в лизинг с выгодой 100 тысяч рублей. SKM M7. Мыслить масштабно, решать точно. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Выгода 100 тысяч рублей при покупке по программе Lada Leasing. Не оферта. Действительно до 30.06.2026 года. Финансовые услуги оказывает ООО «Совкомбанк Лизинг».
6: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
7: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Тверской округ. Подольск. Деревня Калитва.
8: Откройте для себя натуральный рубленый тунец «Капитан вкусов». Крупные кусочки нежного филе в каждой банке. Вкусно не оторваться. «Капитан вкусов». Любовь в каждой рыбке.
9: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
10: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
11: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+ от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да, а также букинг и подписки.
10: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
15: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Говорят, грибы пошли. Приехал в лес. Стоят. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

давно еще классик пел. Голуби сваркуют радостно, и запахнет воздух сладостно. Домой, домой, пора домой. Так что всем, кто сейчас не дома, далеко от дома, поскорее хочет обнять родных, близких, друзей, подруг, желаю поскорее уже оказаться дома, дорогие друзья. В мире вообще много дорог, но самая лучшая дорога – дорога домой. И вот в День России это как-то особенно пронзительно звучит. С праздником еще раз. У нас из пронзительных скоро новинка «Жасмин», «Артика Асти», Юлия Михальчик.

0: Реклама на русском.
1: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Траумель».
2: «Траумель» не маскирует симптомы. Его действие направлено именно на лечение проблемы воспаления. Чем быстрее уходит воспаление, тем раньше проходит и боль. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления, ушибов и растяжений.
1: Большая упаковка, длительный срок хранения.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
5: Все сложится с новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Не поеду на дачу. Скучно. И интернета нет.
8: Эх, ты интернет. Есть настоящее мужское дело. Поможешь мне крышу перекрыть?
7: У меня получится?
8: Мы же Андулином будем крыть. С ним все получится. Ну вот и красота. Ты у меня теперь на все руки мастер.
9: Андулин. Кровля на все руки.
10: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 167 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
12: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дожди идут, но нас не смоешь. Рекламная служба русского радио 579-7799, код 499.

0: В общем, выходные – отличное время, чтобы остановиться и подумать, стоп, куда же я иду, стоп, куда мы все идем. Вот, например, по мнению Виктории Дайнеко, русский человек – это тот, кто способен преодолеть любые трудности. А Виктория считает, что это качество может быть связано с историей народа и тем горем, которое он пережил за столетия. Виктория Дайнеко подчеркивает, что стойкость и оптимизм русского народа – важные качества, которые помогают преодолевать любые испытания. Ну что, с праздником, с Днем России, пусть каждый, вот персонаж, каждый из вас, друзья, будет счастлив, и давайте по этому поводу послушаем какую-нибудь максимально счастливую летнюю песню. Это «Зиверт в городе лета».
1: Артём Сорокин.

Тебя как будто шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю, мне так не хватает.

Встретимся как-то в центре и поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один, зачем-то, так как и я.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ 3500277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Россия готова к переговорам по украинскому урегулированию с учетом своих национальных интересов, рассчитанных на историческую перспективу, заявил Владимир Путин на встрече с участниками СВО. Глава государства призвал не воевать с Россией и не ставить ей ультиматумы. Вместо этого он предложил жить дружно и решать все вопросы с помощью переговоров. И к другим темам. Госдума рассмотрит законопроект о сохранении действующего порога выручки для бизнеса на уровне 20 миллионов рублей в год. Сейчас компании, работающие по упрощенной системе налогообложения, освобождаются от уплаты НДС, если их доход не превышает порог. Поводом для разработки документа стало поручение президента, озвученное ранее на Петербургском экономическом форуме. Сохранение действующего порога поможет поддержать бизнес. В стране установили стандартные игрушки с применением технологии искусственного интеллекта, предназначенных для детей в возрасте от года до 14 лет. Новый ГОСТ вводится с 1 сентября. К таким изделиям могут относиться интерактивные куклы и фигурки с распознаванием речи, роботизированные игрушки, умные устройства, игровые консоли и аксессуары с элементами искусственного интеллекта. Гроза, прошедшая в московском регионе, сбила температуру воздуха в столице за один час сразу на 8 с лишним градусов. Главная метеостанция на ВДНХ после полудня фиксирована плюс 28 градусов, а спустя час около 20 градусов выше нуля. По данным гидрометцентра, грозы на территории Москвы и Подмосковья ожидаются в ближайшие двое суток – днем 13 июня и в ночь на воскресенье. У меня все к этой минуте. О дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Ну, конечно, Россия – неотразимая страна. Так вот подходишь к карте и думаешь, и тут я не был, и эти красоты не видел, а сюда бы доехать, а ведь собирался, ну и тому подобное. Бездонная глубина Байкала, хранящего хрусталь мировых вод, древние дышащие металлом хребты Урала, рассекающие равнину, огнедышащие вулканы Камчатки на краю Дальнего Востока, где киты встречают рассвет планеты. Огромная Россия, она, конечно, завораживает своей величественной безграничностью. Ну, кто летел с Дальнего Востока в сторону центра столицы, поражались. Вот летишь и часами, часами. Леса, леса, леса. Безграничная, огромная страна. С праздником, друзья! С Днем России! А точнее, уже вечером! Меня зовут Артем Сорокин. Я продолжаю для вас ставить лучшие любимые хиты. 20.06 в столице в продолжении Тутси. Самая-самая любимая страна.

0: Сегодня, 12 июня, именины, увы, не у Алешеньки, а у Никанорчика, Васеньки, Феденьки и Петеньки. Это говорю я, Артемчик, на Русском радио. И, конечно, напомню, сегодня день рождения у нашей перчиночки, у Полиночки Жуковой. Обязательно в столе заказов в 22.00 мы об этом скажем. Ну и в целом, друзья, я предлагаю всем сейчас начать вот в этот вечер прекрасно общаться уменьшительно-ласкательно. Душенька ты моя, Трынушка, Катенька, Яхонтовый ты мой, Сереженька. Так, у нас здесь Дмитрий, Димочка Маликов, звезда моя далекая, золотая история.
1: Золотая история. Дмитрий Маликов.

0: Реклама на русском.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Ватсон, кто это воет на болотах?
4: Это кей-поп-звезды, сэр. Они узнали, что гель-так легче, чем Корея.
5: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от гель-так. Незаметный, невесомый и надежный. Гель-так. Наука о красоте.
6: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. Огарань 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
7: Конфетные

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: Люди, которые не любят сидеть дома. Да вы просто не умеете этого делать. Рекламная служба Русского радио. 579-7799, код 499.

помню, как-то ехал в купе с двумя такими бабушками-путешественницами, которые рассказывали мне, как ездили по маршруту Москва-Владивосток, а это на секундочку от 6,5 суток до 9 дней и более. И вот я дивился, надо же, тут я еду 24 часа в поезде, и уже вот все тело затекает, а бабушки наши запросто преодолели такой маршрут Москва-Владивосток. Причем, что вы думаете, они доехали до Владивостока, вышли и сразу же пошли гулять. По какому-то туристическому маршруту. Не в гостиницу, не отдыхать, а просто гулять. Я еще что тогда подумал? Вот она, закалка. Вот она, старая закалка. Даже если у такой бабушки будет сломана нога, она сначала, знаете, перетаскает 10 ведер картошки, а потом уже будет отдыхать. Да, вот они, наши бабушки. Давайте вспомним наших бабушек в День России. И дедушек тоже. Юрий Киселев в продолжении «Сердце запоет» на русском.

0: последний раз.
1: Перешутить Антона?
2: Можно! Антоновка по-русски. С 1 июня по 31 августа. Придумывайте шутки и присылайте на сайт rusradio.ru.
1: Придумывайте сами!
2: Лучшие шутки озвучит в эфире Антон Юрьев.
1: Я лично.
2: А их авторы получат в подарок эксклюзивную футболку с текстом своей шутки.
3: Антоновка по-русски.
1: Не кислые шутки!
2: На русском радио. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+. Реклама на русском.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
8: Эх, плакал наш отпуск. Крышу вот теперь ремонтировать. А это дорого.
9: Так есть же «Эндулин». Сэкономим с умом. Куплю, привезу и смонтирую за выходные. Сам.
10: «Эндулин». Кровля на все руки. Справится каждый. Подробнее на «эндулин.лайф».
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: С «Wildberries» покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
15: До 31 июля 2026 года. Подробнее на retail.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ», ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, подольск, деревня Кализа.
2: Русское радио представляет. 5 декабря. Москва. ВТБ. Арена. 31-я церемония вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Билеты уже в продаже. Подробности на rusradio.ru.
4: 12+.
16: Увидел падающую звезду? Загадывай желание подешевле. Окажешься в начале списка. Рекламная служба русского радио. 579-7799. Код 499.

0: Дмитрий.
1: Ну, у нас этим праздничным вечером на Русском радио полное разнообразие хитов. Планируется полная цветовая гамма от диджеев до мэтров, певцов. В ближайшие минуты потанцуем под новинку «Иракли. Солнце внутри». Но прежде интрижка. Бахти и Туркен. Меня зовут Артем Сорокин. Еще раз вас поздравляю с праздником. И знаете, что подумал? Вот размеры нашей страны вызывают гордость. Пусть и размеры зарплаты вызывают гордость. Повод для тоста. Пусть зарплата станет такой же необъятной, как просторы нашей родины.
2: Артем Сорокин. Да, какой...

0: новая песня на русском. Солнце люди, у нас с тобою.
1: Просто иди на шум прибоя. Всем привет, это Ираки. И вы слушаете мою новую песню «Солнце внутри» на русском.
0: Русское радио.

0: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер ТУ-3500-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Сегодня в Вологде, по данным Яндекс.Погоды, ясно, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 26 градусов, ночью плюс 17. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 28.
0: Русское радио. Для слушателей старше 12 лет. Что слушает страна? Любимое на русском.

0: чем радио. Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Наша страна изменила порядок пересечения границы для дипломатов ЕС. Как сообщили в МИДе, с 15 июня дипломаты стран Евросоюза и представительства ЕС в России должны будут оформлять уведомления о пересечении российской границы, где необходимо указать личные данные, маршрут, цель поездки, даты въезда и выезда, а также информацию об используемом транспорте. И к другим темам. Второй пакет антифрода, направленного на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством, может вступить в силу во второй половине года, заявили в Совете Федерации. Среди ключевых обновлений – возможность установить самозапрет на международные звонки, уведомления операторов о передаче сим-карты ребенку и внедрение на госуслугах красной кнопки для экстренного оповещения о мошенничестве. В Госдуму внесли законопроект об отмене двойных дорожных штрафов. Планируется убрать пени за несвоевременную оплату административных взысканий. Сейчас закон предусматривает двойную оплату в случае просрочки платежа. Депутаты же считают, что механизм удвоения суммы штрафа – это избыточная и неоправданно жесткая мера. В мае Палата парламента отклонила поправки о введении штрафов за превышение средней скорости. Представители туриндустрии одним из инструментов продвижения новых туристических направлений по стране назвали проекты с участием блогеров. Авторы контента посещают регионы, знакомятся с местными маршрутами и достопримечательностями, а затем рассказывают о поездках своей аудитории. Сейчас компания рассматривает такое сотрудничество как долгосрочную инвестицию в развитие внутреннего туризма. У меня все к этой минуте. Далее в эфире Артем Сорокин и любимая музыка для вашего настроения на русском радио.
0: Новости на русском. Артем Сорокин.
2: Артем Сорокин. Артем Сорокин на русском радио.
3: Мы с Анной Вольской желаем вам замечательного вечера, хорошей погоды. 21 час и 2 минуты. Время московское. Сегодня 12 июня. Праздник. И у нас в столице, судя по прогнозу, с сегодняшнего дня начинается затяжной период дождей, который может растянуться почти до конца июня. Наши слушатели по этому поводу разделились. Одни рады. Вот Юлия, например, пишет: хоть пух собьет, тополиная история уже окончательно уйдет, да и пыль прибьет. А другие огорчены. Вот, например, Степан пишет: запускайте тучесосы и дождесосы. Нам нужно нормальное лето. Это в продолжении темы пухососов. Да, ну, это все уже детали. Главное, что лето, все остальное переживем. Ну, пусть природа немножко тоже водой подпитается, чтобы сильнее еще зелень это росла в июле и в августе.

0: песня на русском.
1: Всем привет! Это Роман, группа «Градусы». И вы слушаете нашу новую песню «На ресницах» на русском.

девчонки, сейчас вас хвалить буду. К разговору про девушек незаграничных. Вот, оказывается, иностранцы часто отмечают в российских девушках уникальное сочетание традиционных ценностей, природной красоты, образованности и искренней эмоциональности. Их выделяет стремление всегда выглядеть женственно и ухоженно, даже в быту, а также готовность поддерживать партнера в трудную минуту, проявляя при этом силу характера и прямоту. Многие восхищаются их внутренним миром, умением вести содержательный диалог и преданностью семье, что, по мнению иностранцев, создает особую «старомодную» в кавычках атмосферу в отношениях, которую трудно найти в западной культуре. Вот такие вы хорошие! Цены вам нет! Вот бы мы, мужчины российские, понимали это почаще, правда ведь? Это «Русское радио», доброго вечера, с праздником! Меня зовут Артем Сорокин, в продолжении у нас скоро «Иванушки», «Мод», а пока «Валерия» и «Стас Пьеха».

0: Реклама на русском.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ОГРН 116-77-46.

0: 30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сбер Спасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Будь в прайме этим летом. Подключи Сберпрайм и получи кэшбэк до 40% за билеты на пикник, афиши и другие фестивали. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 117-774-668-98-40. 18+. Общий срок проведения акции с 12 по 13 июня 2026 года включительно.
6: Как начать делать то, что запланировал, если все силы ушли на планирование? Рекламная служба Русского радио. 579-7799. Код 499.

0: ближе, нам поближе, без остатка раствори.
1: Не плачь, не плачь.
2: Русское радио. Отдыхаем с музыкой.
0: Весь день.

Либо сразу вспоминается фильм этого года «Кукла», режиссерский дебют Егора Бероева. Давайте я расскажу вам про этот фильм, друзья. А вдруг еще и успеете сходить в кино сегодня. Пронзительная драма о материнстве «Кукла». История об искуплении и борьбе за второй шанс. Значит, главную роль исполнила Анна Панкратова и Никита Тезин. В центре истории девушка по имени Надя. В юности, в порыве ревности, она совершает убийство своего жениха и попадает в тюрьму. Там, за решеткой, она рожает дочь, но ребенка у нее забирают. А спустя 6 лет Надя выходит на свободу. Ее главная цель – найти своего ребенка. Однако на пути героине встают суровые препятствия. Единственным человеком, который протягивает ей руку помощи и поддерживает в этих поисках, становится новый знакомый Андрей. Фильм называется «Кукла» 2026 года. Это в продолжении, может быть, песни Иванша. Русское радио вместе с вами. Ну что, вот прямо сейчас должно открыться второе дыхание. У нас через полчаса стол заказов, 21:29 в столице. Нужна такая песня, народная, хороводная, чтоб все как подскочили, как начали готовиться к столу заказов через полчаса.

0: Если хочется зевать,
1: утром выходные.
2: Нужно радио включать. Здесь они, родные. Андрей Макеев и Миша Набоков. Каждые выходные кулинарят утро так, что дым коромыслом.
3: С 9 до 11 вас ждут
1: крутые новости,
3: крутые игры,
1: крутая музыка.
3: И все это...
1: Все это...
2: Крутую по-русски. Слушайте завтра в 9 утра на русском радио. Реклама на русском.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
5: Помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Если я сказал, что доделаю беседку, значит доделаю. И не надо мне каждое лето об этом напоминать. Рекламная служба «Русского радио». 579-7799. Код 499.

рубрика «Грей часть», а мы с вами греем чайник, так как впереди стол заказов. Прекрасная возможность совместить чай, кофе, питье и передачу приветов. Хотя, если жарко, ну что, можно и на квасе остановиться. Как говорится, музыка — это хорошо, а с приветами музыка гораздо-гораздо лучше. А прямо сейчас пишите в наши мессенджеры по номеру +7 916 003 105.7. Ну, ждали, дождали. Скоро стол заказов. В том числе будем поздравлять с Днем России друг друга.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести выплаты на погашение ипотеки семьям с детьми. По мнению авторов инициативы, власти могли бы выплачивать часть ипотечного долга семьям уже с рождения первого ребенка. Согласно проекту, при рождении первенца государство гасит 500 тысяч рублей от суммы кредита, при рождении второго – 600 тысяч, при третьем – 700. В сумме при получении статуса многодетной семья может рассчитывать на 1 миллион 800 тысяч. И к другим темам. Власти Новосибирской области отменили карантинные ограничения, которые вводились из-за вспышек пастереллеза. В региональном Минсельхозе подчеркнули, что сейчас мясо животных, в том числе говядина, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона. Кроме того, было разрешено перемещение сельскохозяйственных животных по территории области под контролем специалистов. Росстат сообщил, что средняя фактическая продолжительность рабочего дня в первом квартале выросла чуть менее чем на 2%, она составляет около 8 часов. Этот показатель отражает среднее количество часов, отработанных одним работником за день. Это важный индикатор состояния рынка труда. Рост продолжительности рабочего времени отражает напряженность, когда компании продолжают сталкиваться с дефицитом кадров и высокой потребностью в персонале. На Земле закончилась магнитная буря, вызванная потоком солнечного ветра. По оценкам ученых, предпосылок для будущих магнитных бурь сейчас не наблюдается. На Солнце не происходило сильных вспышек, а корональная дыра, откуда пришел солнечный ветер, уже сместилась в сторону от Земли. Опасный поток не попадает на планету. Сейчас происходит серия слабых вспышек. У меня все к этой минуте. Далее в эфире «Стол заказов» с Артемом Сорокиным.
0: Новости. Новости на русском. Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
2: И еще раз с праздником, с Днем России, друзья! 12 июня 1990 года Россия приняла декларацию о независимости. С 2002 года праздник называется День России. Знаете, я желаю нам жить с вами по принципу нашей погоды. Даже если вокруг пасмурно, вдруг в какой-то момент, мы же знаем, что обязательно выглянет солнце. Вот так и с Днем России. Пусть все налаживается в нашей стране. С Днем России! Стол заказов начинается. Пишите вы ваши поздравления и приветы. Плюс 7 916 003 105 и 7. Пишите в наши мессенджеры. Начинаем мы с таких посланий. Добрый вечер, дорогое русское радио. Татьяна пишет: большой привет всем моим родным и близким. Поздравляю всех с праздником, с Днем России. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира и процветания нашей великой стране. Также поздравляем нашего славного мальчика Васеньку с прошедшим днем рождения. Будь здоров, счастлив, дорогой наш. Больших успехов тебе в учебе и в шахматах, верных друзей и счастливого лета. Мы все тебя очень любим, Татьяна и все родные. Спасибо большое, Русское радио, заранее. Стол заказов начинается. Еще раз, плюс 7 916 003 105 и 7. Пишите в наши мессенджеры.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Да, начинаем, разворачиваемся в полную силу. Привет, дорогой Русское радио, с праздником. Анастасия пишет: успехов. Передайте привет Саше, Алисе, Мирославе и всему Дунаю. Поставьте нам хорошую песню. Всем отличных выходных. Люди, вы классные, пишет Анастасия. А Евгения Ковалева: здравствуйте, лучшее Русское радио. Поздравьте моих друзей из Туркменистана, Сергея Клычмамедова и Елену Воронцову, с Днем России. Сидим, весело отмечаем праздник. Андрей на связи, поздравляю самого лучшего друга с Днем России. Желаю ему здоровья, счастья, успехов. Алексей, все будет отлично. Главное, не робеть духом, не падать. И поздравления также Рустаму. От всей души желаю всего самого, того же самого. Спасибо вам большое, ребята, всем, кто радует нас на Русском радио. Все будет отлично, с праздником. Будьте счастливы. Серега продолжает. Доброго времени суток. Вам отдельный привет всему Русскому радио. Передайте, пожалуйста, моей дочери Есении привет. Люблю, скучаю. Твой папа. От Галевского Сергея. На связи Фокс. Добрый вечер, Русское радио. Поздравляю всех вас с Днем России и хочу передать привет своей маме Инне.
0: Реклама.
2: Кругом фотографы да гитаристы, а требуются трактористы. Запишись в учебный центр «Спецкадр» и получи востребованную профессию тракториста, машиниста экскаватора и погрузчика, оператора харвестера и форвардера. Учебный центр «Спецкадр». Вологда, Горького, 91. 8-800-222-89-90.
3: В медицинском центре «Магнит Плюс» ведут прием практикующие нейрохирурги с большим опытом работы, которые помогут разобраться с причинами недугов и подберут эффективное лечение. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Где взять комплект ТО для китайского авто? В «Спортавто», конечно. Все в наличии. Эксперты подберут лучшее для вашего автомобиля. Спрашивайте у консультантов сети автомаркетов «Спортавто». Телефон 537-237.
5: Ликвидация склада «Джили» у официального дилера «Мартен». Успевайте забрать свой «Джили» с максимальной выгодой. «Джили Манджаро», «Джили Атлас» и «Джили Префейс» на рекордных условиях. Количество автомобилей ограничено. Вологда, Гагарина, 66. Подробности по телефону 51-77-77.
6: Быстрее, выше, сильнее! Именно так, по словам жены, на моем фоне выглядят другие мужчины.
7: Телефон рекламной службы Русского радио в Вологде. 70-72-82. Русское радио. Радио большое.

0: Стол заказов Русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Стол заказов продолжается. Я Артем Сорокин, читаю ваши сообщения. Всем большой привет. Оксана пишет: добрый вечер, Русское радио. Передайте привет в нашу любимую деревню Селяне Тверской области, в особенности брату Алёше и Ромику. Всех с Днем России от Оксаны. Кристинка: добрый вечер, Русское радио. Хочу передать привет от Марины. От Марины или от Кристины? Маруфу и Пулатву, вы тигры! Юлия продолжает: самому лучшему и дорогому человеку на свете огромный привет. Гришин Алексей, спасибо тебе за троих дочек. Мы на даче. Все супер. Всех с Днем России. Ирина пишет: дорогой Русское радио, поздравляю всех с Днем России. Хочу передать привет всем дачникам СНТ Дзержинец, Виновский массив, лучше СНТ в Волгограде. Ирина из Волгограда. Святослав: привет, Русское радио. Поздравляю всех с праздником. С Днем России. Передаю привет своей любимой жене Машеньке. Люблю, целую, обожаю. Так, добрый вечер, с праздником, ура! Передаю привет Косте, Насте, Руслану, Алисе, Маше, Диме, Кириллу, Ире в Балабаново. Всем прекрасных выходных. Ой, это здорово! Еще и завтра, и послезавтра отдыхаем.

тоже нравится ваше сообщение. Алиюша пишет, сестренка Алиюша, мамуля Лена, тетя Лиля и сестренка Тамирис поздравляют вашего активного радиослушателя, дорогого человека, любимого брата Ильгиза. С днем рождения! Желаем, чтобы все услышанное в этот праздничный день приумножилось в сотни раз и воплотилось в жизнь. Хорошего настроения, всех благ, мы тебя очень любим. Анюта пишет, привет, хочу поздравить вашу прекрасную ведущую Полину Жукову с днем рождения. Хочу пожелать ей всего самого хорошего, счастья, благополучия, любви. И поздравляю с днем России вас, москвичи, желаю добра и мира. Я горжусь Москвой, пишет Анюта. Анюта, спасибо большое за поздравление. Да, друзья, вы тоже можете сказать приятные, хорошие слова нашей замечательной ведущей Полине Жуковой. У нее сегодня день рождения. Оксана пишет, дорогое русское радио, поздравьте, пожалуйста, моего сына, офицерова Артема, с 25-летием. Сегодня мне немного грустно, что в такой особенный день я не рядом, а я бы так хотела обнять его. Очень скучаю по тебе, сынок, пишет Оксана. Пусть расстояние не помешает чувствовать мою любовь. Она всегда с тобой, согревает и оберегает. Ты живешь и работаешь в другом городе. Я верю, что у тебя все обязательно получится. Желаю, чтобы все твои планы сбывались, а каждый день приносил хоть маленькую, но приятную победу. Знай, что дома тебя всегда ждут и любят. Для меня ты самое дорогое, что есть в жизни. Будь счастлив, береги себя. А если станет тяжело, просто знай, мама всегда рядом. С днем рождения, мой родной, люблю тебя бесконечно. Артем, доброй ночи, передаю привет любимой семье Сидоренко, село Николаевка, Ростовская область. Ночи теплые, Елена, сидим, щелкаем семечки.

0: Стол заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: Ну, хоть верьте, хоть не верьте, друзья, но стол заказов близится к своему завершению. Я, Артем Сорокин, почти что прочитал все сообщения. Да нет, шучу, конечно. Сообщений миллиард, но, тем не менее, стол заказов завершается почти что. Будет еще возможность, пишите. Наталья, привет, Русское радио, привет, Башкирия. Еще раз хочу поздравить сыночка Данила с 17-летием. Желаю достичь всех желаний. Интересная формулировка. Мама Наташа, но, тем не менее, Данила, поздравляем. Ангелина, хочу передать привет Александру на Форде, который едет в Ростов. Желаю ему хорошего отдыха и настроения. Люблю. Алексей пишет привет всем поклонникам русской красивой любимой музыки. С Днем России. Процветай и будь сильной. Пусть все пытаются к нам построить мосты. Мы рады любому. И напоследок, Полина, еще раз с днем рождения. А Людмила пишет: Артем, привет. С праздником, с Днем России, тебя и ведущую новостей. Поздравляю также с днем рождения красавицу, умницу, шикарную барышню Полиночку Жукову. Любви, красоты, уважения коллег по шоу «Русские перцы», семейного благополучия, море цветов и улыбок. Всем остальным музыкальным диджеям и ведущим новостей огромный привет. Люблю, целую в щечку и обнимаю крепко каждого из вас. Ваша навеки Людмила. Александра Колонова: спасибо вам, что вы есть, Русское радио. Бывают моменты слез, извинений. Просто простите. Александра, а вы не грустите, все обязательно будет хорошо. Вот такая обнадеживающая песня от Мари Краймбери.

0: заказов русского радио. Время приветов и поздравлений.
1: А вот такое сообщение прилетело. Капитан Андрея передает привет всем пяти лодкам, которые швартанулись напротив дома Киркорова. А особенный привет любимой супруге Анечке и моим двум сломанным ребрам. И всем, кто сейчас отмечает День России, всем большой привет от капитана Андрея. Какой прекрасный привет прилетел. Вот видно, что люди отдыхают. Капитан Андрей, здоровья вам. Пусть ребра все-таки заживают. Ну и, конечно, 7 футов под килем. Хорошо вам отдохнуть. Привет, Русское радио, с праздником, с Днем России. Желаю всем благополучия, пишет Юлия Богданова. Хочу передать привет моим друзьям Оленьке, Даночке и Андрею. Инна Жемчужина, передайте горячий привет Шишкиной Марине и Буханцовой Ольге. Поздравьте с Днем России, с Днем города счастья, здоровья и мира. Город Нижний Ломов. Мария Евлахова, привет, Русское радио. Мы в деревне отдыхаем. Мы так долго этого ждали. Семья Евлаховых, Яковлевых и семья Шлей. Наконец-то встретились. Мы очень долго ждали нашей встречи. Я вас всех люблю. Спасибо, что вы у меня есть. Это Мария написала. Так, здравствуйте. Поздравьте мою сестру Катюшу Морозову с днем рождения. Мару Морозова. Альбина Карпенко. Хочу передать привет всей родной и любимой Белгородской области. Поздравляю всех с праздником, с днем России. Все будет хорошо. Ну и Игорь Иванов. К сожалению, времени уже нет, но он поздравляет сыночка Даниила Игоревича Иванова с 9-м днем рождения. Здоровья, счастья и удачи в жизни. Все, друзья, стол заказов завершается, а я, Сорокин, готов далее ставить для вас лучшие и любимые песни.
0: Стол заказов Русского радио.

0: Официальный дилер BLG Marten. Более 100 новых автомобилей в наличии с ПТС. Одни из самых выгодных цен в России. Ваш BLG на привлекательных условиях всегда в Marten. Успевайте забронировать. Вологда, Гагарина 66. Звоните по телефону 51 77 77.
1: Кто сказал, что любовь и деньги несовместимы? Я люблю деньги.
2: Телефон рекламной службы Русского радио Вологде 70 72 82.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Власти следят за ценами на бензин. Ранее вице-премьер Александр Новак провел совещание с представителями министерств и отраслевых компаний, посвященное ситуации на топливном рынке. К обсуждению присоединилась глава Минсельхоза Оксана Лук. Одним из главных вопросов стало использование топлива в ходе посевных работ. В Кабмине подчеркнули, что поставки должны быть бесперебойными. В стране могут ввести налоговый вычет на ветеринарные услуги по аналогии с вычетом на платное лечение. Высокая стоимость содержания домашних питомцев может приводить к тому, что животные оказываются на улицах, отметили в Палате парламента. Авторы инициативы считают идею целесообразной, так как люди будут знать о поддержке государства. В настоящее время в стране действует социальный налоговый вычет по расходам на платные медицинские услуги. Минздрав обновил перечень медицинских и фармацевтических специальностей. В нем появились такие направления, как кинезиореабилитация, нутрициология, медицинский массаж, а также водолазная медицина, детская онкология, мануальная терапия и медицинская кибернетика. Документ вступит в силу 1 сентября. Особое внимание уделено нутрициологам. Эти специалисты будут проходить профессиональную переподготовку и аккредитацию. Большинство россиян не проверяют адреса сайтов при онлайн-покупках. Лишь каждый седьмой всегда внимательно смотрит на доменное имя перед оплатой, показало исследование. 70% обращают внимание только на знакомое название бренда и не проверяют ссылку целиком. 58% покупателей смотрят прежде всего на внешний вид сайта, а не на адресную строку. У меня все к этой минуте. На дальнейшем развитии событий в наших следующих выпусках. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Артем Сорокин на русском радио.
1: Привет, доброго вечера и еще раз с праздником. Я знаете, о чем подумал, друзья? Раз у России официальный день рождения 12 июня, то получается, что Россия близнецы, да еще и сиамские. Герб-то мы помним с вами. Два золотых двуглавых орла. Ну все, мы близнецы. Ну и я предлагаю вообще вспомнить, с чем связана цифра 12. У нас же день рождения в России 12 июня. Ну смотрите, 12 полутонов в октаве, 12 знаков зодиака, 12 месяцев в году. У Иисуса Христа было 12 учеников. Минутная стрелка в часах движется в 12 раз быстрее, чем часовая. Геракл совершил 12 подвигов. Ну, про 12-перстную кишку вспоминать не будем. В целом же число 12 символизирует гармонию, сотрудничество, баланс и завершенность. Поэтому всем нам я этого и желаю. С праздником и продолжим с новинкой.
0: Новая песня на русском.
2: Мы группа «Серебро», и вы слушаете.

0: с приветами на сайте Русского радио и на странице Дембельского альбома ВКонтакте.
1: Я очень жду ваших сообщений с приветами. Дембельский альбом
0: на Русском радио.

Да, вот бы ко всему относиться проще. Есть такая хорошая фраза, которую можно вспоминать в случае каких-либо проблем. Это вообще будет важно через год. И, как правило, 90% из того, из-за чего мы переживаем, через месяц рассыпется в прах. Если через год забудете, не стоит тратить нервы сейчас. Но, как говорится, сказать легко, а воплотить вот эту фразу гораздо сложнее. Так что, друзья, всем нам желаю учиться воспринимать многие процессы в жизни, с такой легкой, приятной безразличностью. В хорошем смысле, конечно же. Да, и будет ли это важно через год? Задайте себе этот вопрос. Русское радио, с вами Валерия, Дмитрий Колдун, а студио «Все это впереди». И с праздником еще раз.

будем забывать, что мир большой спешит со вчерашнего дня к телевизору, и будет спешить вся планета к телевизору до 19 июля. Да, вчера стартовал чемпионат мира по футболу, который проходит сразу в трех странах одновременно. США, Канада, Мексика. Вчера была церемония открытия. В матче открытия турнира в Мексике сборная Мексики обыграла ЮАР со счетом 2-0. А вот прямо сейчас идет матч Канада против Боснии и Герцеговины. Последний пока ведут 1-0. Ну и завтра США сыграет с Парагваем, Катар сыграет со Швейцарией. В общем, приятное событие, которое стартовало вместе с летом, и при желании можно через всемирную паутину за всем этим прекрасно следить, что мы будем делать. Ну и я, Сорокин, с удовольствием буду держать в курсе и поклонников футбола, ну и тех, кто просто так наблюдает за всем происходящим.

0: И мы будем первые. Вот хочу я у Юлии Калининой спросить. Юля, а это вообще важно быть первым?
1: Привет. Ты знаешь, сложный вопрос. На самом деле, вот если речь идет про то, чтобы там быть первым самым богатым, например, или самым супер-пупер успешным,
0: да,
1: вот тогда нет. Тогда, пожалуй, что не важно. А вот быть первой и единственной для своего супруга, например, да, это важно. Быть первой и единственной для своих коллег, так, чтобы все тебя любили, все говорили: о, Юлька, ты такая хорошая. Вот это важно. Вообще важно то, ну, не сам факт признания, а то, кто тебя признает. Вот если тебя признают действительно добрые, хорошие, профессиональные, достойные во всех смыслах люди, то вот это круто, можно считать, что жизнь удалась.
0: Ой, какой красивый ответ, какой красивый ответ. Не прикопаешься, вот хотел к чему-нибудь прицепиться, не получается. Ну и все-таки мы на русском радио, мы же хотим быть первыми, понимаешь? Мы первые и хотим быть первыми, вот здесь уж точно.
1: Работаем от души.
0: Да, от души и рассчитываем на вашу благодарность, друзья. Все, с этого момента я, Артем Сорокин, убегаю. Уже второй. Первая далее Юлия Калинина. Она для вас поставит лучшие любимые песни. Может быть, еще раз поздравить с Днем России. Сегодня 12 июня.
1: Все
0: пока
1: непременно.
0: Еще продолжается. Ну и, конечно же, выходные продолжаются. До завтра, до вечера. Я убегаю. Пока.
1: Пока.

0: Новости на русском.
1: В студии с новостями Анна Вольская. Здравствуйте. Страна отметила День России. Праздничные мероприятия охватили всю территорию от дальневосточных рубежей до западных границ. В Москве к празднику подключились 300 культурных площадок. В Санкт-Петербурге в этот день состоялось открытие фестиваля цветов, а самое высокое здание в мире – башню Бурдж-Халифа в Дубае – подсветили в цвета российского флага. И к другим темам. В стране появится новая пенсионная программа с участием государства, которую будут финансировать за счет работодателя, пишет «Известия». За это власти предложат бизнесу дополнительные налоговые стимулы. Сотрудник будет автоматически включен в программу при трудоустройстве, но может от нее отказаться. Предполагается, что работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в негосударственном пенсионном фонде. Выплаты начнутся только при выходе на пенсию. 19 июня Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Аналитики ожидают дальнейшего снижения до 14%, а некоторые допускают более решительный шаг сразу на 1-процентный пункт. По мнению аналитиков, этому способствует замедление инфляции, сокращение кредитной активности и общее охлаждение экономики. Эксперты подчеркивают, что для бизнеса сейчас важнее всего понимание траектории политики Банка России. Сегодня в течение дня в столичном регионе пройдет местами кратковременный дождь и гроза. Ожидаются порывы юго-восточного ветра до 15 метров в секунду. При этом температура воздуха все равно может достигать в дневные часы 30 градусов. Днем в воскресенье тоже возможен кратковременный дождь по области, местами гроза. Но столбики термометров уже не поднимутся выше 23 градусов. У меня на этом все. Анна Вольская, служба новостей.
0: Новости на русском.

0: Вот это я называю по-настоящему хорошее начало рабочей смены. И удивительно, как быстро возникают мысли про небо чище, трава зеленее, парни выше и прекраснее, как только слышишь треки из нереально далекого 2003-го. И кто бы мог подумать, что Дима Маликов станет Дмитрием Юрьевичем, отцом семейства, филантропом, мэтром нашей эстрады, ну и вообще совершенно незаменимым человеком. Но ваш покорный слуга врастет семейством, кошками, заведет мещанские герани на окнах и будет чувствовать себя при этом абсолютно счастливый. Единственное, что не меняется, это моя огромная любовь к работе и ко всем вам, бесценные мои. Огромное, нереальное вам спасибо за теплую компанию. Я уверена, что все это время до 8 утра мы с вами проведем по-настоящему здорово, потому как у нас здесь на русском по-другому не бывает. Хоть и позже всех, но все-таки от самого сердца поздравляю всех с Днем России. Давайте праздновать продолжим сегодня, ну так, лайт-версия. А звонки у нас впереди. Анна Асти будет чуть позже, потом ответы и мошенники и Ханна.
1: Русское радио.

0: Как можно дальше улетают все печали, а все хорошее пусть обязательно появляется где-то на расстоянии вытянутой руки. И как же часто нам с вами приходится слышать, мол, хочу быть свободным, как птица. Нет, ну мысль, безусловно, замечательная, но это большой вопрос, стоит ли вообще завидовать пернатам. Ну вот представьте, жить придется в большой стае. Коллеги там не всегда доброжелательные, могут и клюнуть, если что. А во-вторых, если ты жар-птица или синяя птица, та, что на удачу, все хотят тебя поймать, начинают действовать на нервы, как-то влезать в личное пространство. В общем, жизни нет никакой. Ну и вообще, птичкам-невеличкам с утра пораньше приходится за завтраком побегать, а правильнее сказать, полетать. И только после этого вкусить плоды своих трудов. А мы с вами пришли на кухню, бамс, тост, сделали кофе, приготовили жизнь прекрасно. В общем, надеюсь, дорогие мои, вы вполне довольны нынче своим положением, потому как у нас продолжаются выходные, еще целая суббота, целое воскресенье. Русское радио звучит на полную, лет продолжается. Что еще нужно для счастья?
1: Русское радио.
2: Русское радио. Все будет хорошо. Русское радио. Все будет хорошо. Хорошо.

0: Ну, практически каждая песня Александра Шоу, она так или иначе о любви. И мне безумно нравится смотреть, как маэстро выкладывает в своих соцсетях видео из своей домашней студии, где он наигрывает за роялем ту или иную мелодию, а может быть на гитаре подбирает какие-то аккорды. Все-таки здорово видеть вот этот процесс, как рождаются хиты, которые потом украшают эфир любимого русского радио. Ну что, остается только порадоваться за нас с вами, ведь лучшие наши артисты, самые яркие, самые примечательные, не скупясь, в эфир вашей любимой радиостанции поставляют свои стопроцентные, яркие, горячие премьеры. Ну и хиты без срока давности также в нашем эфире всплывают, что не может не радовать, не согревать сердце. Зовут меня Юлия Калинина. Здравствуйте. Если только что к нам присоединились, позвольте пожелать вам доброй ночи или доброго, хорошего утра. Суббота продолжается, равно как и продолжает звучать вами и нами любимый плейлист на любимом русском. Юлия Савичева, Бурито и Филипп Киркоров в самое ближайшее время.
1: Все будет хорошо.

0: Хит на русском радио.
1: В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серия L, номер ТУ-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Ты обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои. И к огненным морям текли все реки. И не было другой такой любви. Но

Если вы, дорогие мои, нет-нет, да и поглядываете в свой собственный гороскоп и во всем вините ретроградный Меркурий, то эта информация для вас. Шутки шутками, а большинство астрологов полагают, что эра Водолея – это то самое время, в котором мы живем сейчас, потому как эра Рыб завершилась 21 декабря 2020 года, ну а эра Водолея началась. А продолжительность ее составляет 2150 лет, то есть до конца не дотянуть однозначно. А старые устои рушатся, на их место приходят свежие идеи, революционные технологии. Человечество, наконец, сможет раскрыть свой истинный потенциал. Во всяком случае, астрологи говорят именно об этом. Ну что, я не возражаю и даже готов внести свой посильный вклад. Ну вот, например, кто-то из вас традиционно привык проводить субботу в трудах. Ну, там стирка, уборка, может быть, садово-огородные работы. А мы здесь на русском говорим: нет-нет-нет, в субботу нужно отдыхать. Наслаждаться жизнью, любоваться на себя, смотреть на окружающих и понимать, кто тут на свете всех милей. Это, конечно, вы. А мы, ведущие русского радио, сделаем все возможное, чтобы вам было очень весело и очень музыкально. Ну, а по поводу того, чтобы взять и свой потенциал раскрыть, да, пожалуй, тоже можно. Танцуйте вместе с нами, грустите, придавайте романтическому настрою все, что угодно. Главное, делайте это с удовольствием на русском.

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

снято. Иванушки Интернешнл, как всегда, получают очередного Оскара. Да, с одной стороны, очень классно, что все оскароносные и прочие гениальные киноленты можно смотреть дома, с котом, комфортом, с пледом в обнимку, с лучшим на свете человеком рядышком. Но с другой, немножко жаль вот той романтики, которая была раньше. Во времена моей бурной юности очень приятно было взять, да и отправиться с лучшим на свете парнем, самым симпатичным на курсе, естественно, в ближайший кинотеатр. Все эти обнимашки на последнем ряду и обязательно Ричард Гир на большом экране. Красота! До сих пор вспоминаю, и как-то на сердце тепло становится. Выбирайте тот досуг, который вам ближе, и помните, что мы здесь на русском обязательно поддержим вас во всех ваших начинаниях. Только хорошая музыка, только классное настроение для каждого из вас.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Новая песня на русском.
1: Когда не плачь, мир ведь не крутится вокруг него.
2: Всем привет! Это группа BIS. И вы слушаете нашу новую песню «Таня, не плачь» на русском.
0: Русское радио.

0: вот, казалось бы, у Тани все плохо и самое время пожалеть девчонку, но мы торжествуем, потому что хорошо знакомое звучание песен группы Бис снова здесь, снова с нами. И да, я уже отматываю историю на 2 десятилетия назад. Катя, возьми телефон, это он. Да, мы с девчонками столько раз в караоке эту песню пели, что даже вспомнить страшно. И я думаю, что вот этот трек также имеет абсолютно все шансы занять самые что ни на есть лидирующие позиции не только в российских музыкальных чартах, но и в персональных плеерах многочисленных поклонников коллектива. В группе Бис, как всегда, мои овации. Не могу не заметить, ребят, вы невероятно хороши. Всегда такими. Оставайтесь, успех в творческих и премьер, давайте как можно больше в эфир любимого русского радио. Друзья мои, мы в ожидании стола заказов слушаем Н.Ю. и Согдиану в ближайшее время на русском.
1: Матом

Радиоканал «Русское радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-77-53-747 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для слушателей старше 12 лет.

0: слушает страна. Русское радио. Только любимое.
1: Из чистого листа. Опять начнешь сначала.
0: Только лучшее. Слушайте лучшее, любимое, на русском.

больше, чем радио. В эфире «Русское радио Вологда». Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ серии L, номер TU-35-00-277. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Русское радио. Новая песня на русском.
1: Когда соберу тебя по частям, и мои глаза опять заблестят.
2: Всем привет! Я Дима Билан.
3: И я Анна Асти.
2: И вы слушаете нашу новую песню «Эпилог» на русском.
0: Русское радио. Русское радио.
4: В том коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много трещин.